0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Россияне смогут продолжать использовать иностранную электронную почту на российских сервисах. Возможность реализуют, если почтовый ящик был применен ранее при регистрации, заявили в Госдуме. Депутаты добавили, что при этом переход на отечественные решения все-таки приветствуется. Ответственность введут для тех ресурсов, которые сохраняют внутри своих технических решений возможность регистрации через иностранный почтовый сервис СМИ, цитирует депутата Сергея Боярского. Самолет «Байкал» завершит сертификацию в 2027 году. По запросу авиакомпании разработчик, Уральский завод гражданской авиации, должен выпустить 69 машин в период до 2035 года. Заявление на выставке «Иннопром» сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Это пятиместная машина, которая должна закрыть рынок последней мили в регионе. Находится в окончательной стадии сертификации. Глава Федерального Минпромторга Антон Алиханов добавил, что до конца года должна быть завершена сертификация двигателя самолета «Байкал». В Свердловском Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе нет безопасных водоемов для купания. Ни один из водных объектов не получил санэпидзаключение. Причиной этого в ведомстве назвали отсутствие заявок от собственников пляжей. Представители Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. Треть проб не соответствует требованиям по содержанию химических элементов. У 35% превышены нормы по содержанию микроорганизмов. Также были отобраны почвы, нарушения найдены в каждом седьмом случае. Мошенники начали запугивать россиян легендой об аннулировании результатов ЕГЭ. Главными жертвами обмана становятся абитуриенты. Вчера

0: исследование выяснилось, что у говорящих на двух языках мозг выглядит примерно на 6 лет моложе. Для четырех языков разница уже 13 лет, пишет Коммерсант. Официальный доллар на сегодня 77,97, евро 89,26.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm, АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, днем без осадков, ветер западный, юго-западный, 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 7 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов, на календаре сегодня 7 июля, вторник, с вами Павел Павлович, Ярик и наша очаровательная Яна Ефимова, всегда прекрасно. Доброе утро.
1: Спасибо большое, доброе утро всем.
2: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Погода-то какая, да? Хороша же? Ну, просто замечательно.
2: Жаришка.
0: Проснулся сегодня на балконе, понимаю, вот оно счастье. Но да. Есть нюанс, потому что я вчера нашел интересный сериал, всем рекомендую, если так. Хотите посмотреть, новинка.
1: Как называется?
0: Называется «Чужие деньги». Рассказывать не буду, ну, там сюжет очень лихо закручен.
1: Российский.
0: Российский, да, наш сериал. Матвеев снимается, муж Боярской. Вот, и прям меня поглотило несколько серий, причем

0: Там очень много всевозможных экономических историй таких, где очень сложно разобраться, там всевозможные там, термины какие-то специфические и так далее. Но, тем не менее, сама идея, сам фильм очень интересно построен. Ну, на мой взгляд, такого я еще не видел.
1: А как тебе актерская игра?
0: Прекрасно. Ну, правда, ну, Гоша Куценко там хороший, такой, он прям в такой необычной роли. Ну, посмотрите, не буду рассказывать. Просто надо сесть. Мне считаю, я обычно делаю, как включаю первую серию, если зашло, я уже все, сижу на нем. Ну, да. Не досмотрел две серии, но не выспался из этого.
1: А всего их 8?
0: Пока вроде бы 9. Да, я вчера посмотрел.
1: Надо себе записать, «Чужие деньги» называются.
0: «Чужие деньги».
2: Посмотрим.
0: Единственное, что пока, ну, в подписках он. В общем, ищите, вдруг кому-то...
2: Ну, в общем, на платформах есть.
1: Тот, кто ищет, всегда найдет.
0: Да. Вот, а еще вчера мне спасибо соседу. Все-таки здорово, когда с соседями дружишь и общаешься. Всегда какая-то простая мелочевка, там какой-то заказ получить и друг за друга, либо там, не знаю, элементарно за солью зайти или чего-то такое, табуреточку попросить на праздник. А вчера мне сосед помог поднять, так как у меня сейчас немножко проблем со спиной, поднять... Мебель нам приехала вчера для ребенка, неожиданно, причем приехал на неделю раньше, говорят, мы приедем, привезем сегодня в 10 часов вечера вам, а у нас только до лифта подъема уже нет. Вот сосед как раз помог, и мало того, что помог, еще смотрит, у меня велосипед стоит, там сиденье тоненькое, а у супруги такое большое сиденье, он говорит, надо такое же большое сиденье, я говорю, да, и сиденье мне еще подарил. Ильфат, спасибо огромное тебе, вот теперь будем кататься с супругой на мягких сидюшечках.
1: Классно, когда есть такие соседи, с которыми можно, ну, и бытовые вопросы обсудить, и это дружба же, да, все равно получается.
0: Да, это да, да, великолепно. Крепкая. Вообще интересно наблюдать, как дети растут, потому что, ну, не, у соседей, потому что ты своих-то вроде как не замечаешь, они же все для тебя маленькие, а там бац-бац-бац.
1: А чужие
0: бац,
1: всегда
0: смотришь,
1: растают быстрее.
0: Тот маленький мальчик, который еще недавно бегал, да, уже да, такой, да, дяденька, здравствуйте, здравствуйте, Мурчик. В общем, интересно. Так, ну что, жизнь движется, продолжается, лето в разгаре. Кто отдыхает, отдыхайте. Кто завтракает, вам приятного аппетита. Ну, а кто слушает GMFM, расскажу, что будет в ближайшее время. В 7.20 с удовольствием поздравим именинников. Яна Ефимова уже приготовила нам парочку минимум, расскажет, кто сегодня из звезд отмечает свой главный праздник. В 7.30 будут уже яркие заголовки. В 7.40, естественно, расскажем, что ждет каждый знак зодиака. Гороскоп на GMFM. Ну, а в 7.50 пригласим всех в нашу игру «Три в ряд», в которой разыграем сертификат на пиццу. И все это на GMFM.

0: Где пробки?
1: 7.16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Небольшое затруднение на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. На данный момент других крупных пробок и затруднений в Екатеринбурге нет.
2: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 22 минуты в Екатеринбурге, в центре города +25 градусов. Всем доброе утро, именинники, делаем приемники погромче, начинаем вас поздравлять. Ну а сначала давайте поздравим наших звезд, про них все у нас знает Яна. Кто сегодня родился, кого поздравляем?
3: Сегодня 7.07, красивая дата, да, правда? Да. Свой день рождения отмечает российский актер Георгий Дронов. Это тот самый Костя из сериала «Воронины».
4: Ой, классно.
3: В детстве его звали Егором, и друзья до сих пор его так называют. А еще в юные годы он мечтал стать водителем трамвая или автобуса. Вот такая у него была мечта. В 19 лет его пригласили сыграть небольшую роль в постановке «Записки сумасшедшего». Угу. Он с ней с успехом справился, и после этого успеха он всерьез увлекся уже актерством.
4: Так.
3: А Дронов не ограничился только актерской работой. Например, он снимал эпизоды сериала «Счастливы вместе», так, некоторые серии. А позже выступал постановщиком нескольких серий «Ворониных».
4: Молодец.
3: Тоже с режиссерской точки зрения. А еще, кстати, вот у него тоже есть своя вот эта внутренняя актерская боль. Всегда же есть такое явление, когда за актером закрепляется определенный образ, амплуа, и потом его по жизни это
4: сложно
3: преследует.
4: Да,
3: например, Кузи там из «Универа», Гагунский, там, Гарри Поттер какой-нибудь, Фродо.
4: Шурик.
3: Да-да-да. И он тоже говорит, что куда бы я потом ни пошел, где бы я ни снимался, вот образ Кости его все-таки преследует, и это грустно.
4: Я в одном триллере его видел. Очень довольно неплохо. И там, причем, роль такая как раз не комичная была, серьезная. И он справился великолепно.
3: А еще сегодня свой день рождения отмечает американская актриса Сара Пиджон. Снималась в известном триллере «Обитель страха» и в сериале «Дикарки». В юности она подрабатывала феей на днях рождения. Аниматором была. Но из-за высокого роста, у нее практически 1,80 м, она быстро поняла, что такая работа ей не подходит. Нужно идти либо в моделинг, либо в актерское мастерство. Но вообще она очень сильно любит, вот у нее хобби вязания. Она очень вязать.
4: Кто бы подумал.
3: Молодая девушка. Говорит, что она так разгружает свою голову от лишних мыслей. Ага. Очень любит ухаживать за своими волосами. Она сейчас блондинка, хотя во многих ролях она темненькая. На самом деле она действительно темненькая. И чтобы поддерживать этот блонд, нужно, понятное дело, девочки сейчас меня поймут, и ее тоже поймут, что много нужно всяких ухаживающих процедур. Ну и все свои роли она получила почти сразу. Очень талантливая актриса.
4: Я сейчас открыл как раз Сару и смотрю, брюнетка. И вот она и блондинка. Блондинка прям очень хороша.
3: А мне брюнетка нравится.
4: Брюнетка, да, но она брюнетка какая немножко повзрослее, что ли. А блондинка такая прям хорошенькая.
5: Да и так нормально.
4: Да, это правда. Ну что, давайте наших именинников поздравим. И блондинок, и брюнеток, и рыженьких, и конопатики. Всех-всех-всех, кто сегодня отмечает свой день рождения с утра пораньше с этим замечательным праздником. Пускай день принесет только позитивные эмоции. Море подарков, сюрпризов с вас по традициям вкусняшки. Все, кто трудится, сегодня уже вторник работать на один день меньше. Движемся далее в утренней гимнастике и яркие заголовки совсем скоро.

0: 7:31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Далее на GMFM яркие заголовки. Яна, что ты нам интересного нашла?
1: Чемпионат мира по футболу творит добрые дела.
0: Здорово.
2: Реклама.
3: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Телефон рекламной службы GEM-FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: GEM-FM.
0: 7:33 в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Прямо сейчас на GEM-FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной 38. Яна, слушаем.
1: Я бы сказала, милые заголовки на GEM-FM, милые здорово. Новости. Сегодня чемпионат мира по футболу творит добрые дела. Что за этой новостью скрывается?
0: Да, хочется узнать.
1: В конце мая в Мексике у одной семьи пропала собака. Ее хозяева уже потеряли вообще надежду найти свою любимицу, но им помогла счастливая случайность. Они наткнулись на видеоролик с мексиканскими болельщиками, которые очень так радужно отмечали победу Мексики на чемпионате мира по футболу. Я тоже видела просто этот видеоролик, своими словами там расскажу, раз не могу показать. Там действительно они берут собаку на руки, танцуют с ней, та счастливая, в общем. А в чем заключается тоже вот суть? Владельцы смогли определить местоположение по зданиям на заднем фоне этого видео.
0: А собака их была,
1: оказывается. Да, ты их собака. Собака, они ее потеряли. И случайно наткнулись в интернете, как она отмечала чемпионат мира. В общем, они сразу за ней выдвинулись, за этой собакой, обнаружив ее целой и невредимой. Сейчас она уже дома, как пишут СМИ, и ей предстоит визит к ветеринару.
0: Слушай, ну все, теперь ее можно записать в ряды фанатов.
1: Но семья вообще счастлива. Она много лет у них жила дома, лет 10, наверное. Такая уже старенькая собачка. Но как же, сколько счастья, просто не было предела, когда они увидели ее в интернете.
0: Это называется чудо.
1: Чудо.
0: Чудо
1: нашлась.
0: Просто случилось. Не случайно. Нужно было выиграть, да? Именно этот матч, именно этим фанатам ее где-то подобрать, и с ней где-то попасть в кадр, в видеокамеру, то есть ее сняли.
1: А
0: людям, которые ее потеряли, надо было смотреть этот репортаж и увидеть ее.
1: Это все сошлось.
0: Просто фантастика. Ну, здорово. Чудеса случаются. Верьте в них. А вообще следим за домашними питомцами на поводок, если они вас могут убежать из дома. Это добрые, яркие заголовки на GEM-FM.

0: пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 36 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Ника Моторс», Субару Центр, Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А. В центре города сейчас солнечный, плюс 25 градусов на термометре. Летняя картинка. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет западный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Ревде, в Реже и в Краснотуринске плюс 22.
3: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Время гороскопа в утренней гимнастике. Итак, сегодня 7 июля, вторник.
1: Овен, будь смелым и не бойся рисковать.
2: Телец, прояви терпение и практичность.
1: Близнецы, будь открыт к новым знаниям и общению. Сегодня ты получишь важную информацию.
0: Рак, обрати внимание на свои эмоции и чувства. Еще важно заботиться о близких.
1: Лев, прояви свои лидерские качества. Тебя ждут признания и успех в делах.
2: Дева, сегодня важно быть внимательным к деталям.
1: Весы, найди баланс между работой и личной жизнью. Главное – гармония.
0: Скорпион, возможны перемены, которые могут повлиять на твою жизнь.
1: Стрелец, будь открыт к новым приключениям и возможностям.
2: Козерог, сегодня важно проявить дисциплину и настойчивость.
1: Водолей, будь оригинальным и творческим, самовыражайся, это оценят.
0: Рыбы, избегай конфликтов, твое эмоциональное состояние должно быть в приоритете.

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
2: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
3: Три Балнольцах, Екатеринбурга. Местами затруднения. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоит объездная от Громова до Амундсена, также Норильск, это же до переезда до улиц Проезжей и Березовский тракт, Трудовая, Губахинская, Проезжая от Барьерной до Укромного переулка.
1: Реклама.
4: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю,

0: не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Семь часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Всем доброе летнее утро. 7.07. Какая красивая дата. А какая вкусная пицца может в эту красивую дату оказаться у кого-то из вас в руках? Да-да, если ты примешь участие в нашей игре «Триверт», то, возможно, именно тебе достанется сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».
2: Отправляй смайлики, стикеры, а можешь и просто написать нам привет в наш мессенджер «Макс», координаты +7 932 020 102.5. И главное, открой свой номер телефона, чтобы мы могли тебе позвонить. Я чувствую, что приз достанется именно тебе.
1: Да, сделай это прямо сейчас, а игра уже совсем скоро на Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Россияне смогут продолжать использовать иностранную электронную почту на российских сервисах. Возможность реализуют, если почтовый ящик был применен ранее при регистрации, заявили в Госдуме. Депутаты добавили, что при этом переход на отечественные решения все-таки приветствуется. Ответственность введут для тех ресурсов, которые сохраняют внутри своих технических решений возможность регистрации через иностранный почтовый сервис СМИ, цитируют депутата Сергея Боярского. Самолет «Байкал» завершит сертификацию в 2027 году. По запросу авиакомпании разработчик, Уральский завод гражданской авиации, должен выпустить 69 машин в период до 2035 года. Заявление на выставке «Иннопром» сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Это пятиместная машина, которая должна закрыть рынок последней мили в регионе. Находится в окончательной стадии сертификации. Глава Федерального Минпромторга Антон Алиханов добавил, что до конца года должна быть завершена сертификация двигателя самолета «Байкал». В Свердловском Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе нет безопасных водоемов для купания. Ни один из водных объектов не получил санэпидзаключение. Причиной этого в ведомстве назвали отсутствие заявок от собственников пляжей. Представители Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. Треть проб не соответствует требованиям по содержанию химических элементов. У 35% превышены нормы по содержанию микроорганизмов. Также были отобраны почвы, нарушения найдены в каждом седьмом случае. Мошенники начали запугивать россиян легендой об аннулировании результатов ЕГЭ. Главными жертвами обмана становятся абитуриенты. Вчерашним 11-классникам мошенники звонят, как якобы сотрудники Рособорнадзора, после чего обвиняют жертву в списывании и, пока абитуриент в панике, предлагают решить вопрос в частном порядке и заплатить крупный штраф. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют прерывать любые разговоры с незнакомцами. Изучение нескольких иностранных языков замедляет старение мозга. Ученые сразу из нескольких стран измеряли нейронную активность более чем у 700 человек разного возраста и уровня владения языками. Данные обработал искусственный интеллект, который рассчитал нормативную мозговую активность для каждого возраста. При сравнении выяснилось, что у говорящих на двух языках мозг выглядит примерно на 6 лет моложе. Для четырех языков разница уже 13 лет, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 77.97, евро 89.26.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «ЭЗ Атлантик».

0: 8-342-382-89-00.
1: Сайт cib-galina.ru.
2: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
6: Джем FM.

0: 8:06 в Екатеринбурге, за окном плюс 25 градусов, начинается вкусная игра. Три в ряд в утренней гимнастике. Почему вкусный? Да потому что победитель получает сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». И у нас на связи Светлана из Екатеринбурга, она работает в логистическом центре, сейчас едет на работу и уже мечтает, как она будет вкусно потреблять нашу пиццу.
1: Предвкушает.
0: Предвкушает. Свет, привет.
2: Привет, привет.
0: А какая тебе нравится больше пицца? С какой начинкой?
2: Цезарь.
0: Сразу.
1: И салат совместите пиццу. Она хитрая.
2: Пицца есть, там новая Цезарь называется.
1: Да, я пробовала, очень вкусно.
2: Да, да, да.
0: Света, а ты сама делаешь пиццу когда-нибудь? Делала? Умеешь
2: делать? Конечно, конечно.
0: И какую ты делаешь?
2: Пепперони.
0: А почему не Цезарь, ничего не понятно.
2: А потому что сын любит пепперони у нас.
0: Все понятно. А что любит сын, то любит вся остальная семья, правильно? Нас обычно дети не спрашивают, они просто говорят, мне это. А мы уже по умолчанию идем следом и говорим, да, нам значит тоже это. Я обычно доедаю просто своими детьми, и поэтому не важно.
2: Вот мы так же делаем.
1: Многие дети еще не любят помидорки, постоянно их выковыривают с пиццы. Есть такой момент.
2: Да. И маслины.
0: Вот. Ну, маслины я тоже не особо люблю, но в пицце мне нравятся и маслины, и грибы.
1: Повзрослеют, поймут.
0: Сейчас же, кстати, время лисичек пошло. Видели, сколько лисичек уже собирают? И сейчас пицца. Нас недавно угощали пицца с лисичками. Очень
1: вкусно. Я бы
0: попробовала. Да, такая оранжевого цвета такого.
1: Сезонная.
0: Очень круто. Ну что, Свет, у тебя будет возможность выбрать любую, какую захочешь. Ну а сейчас давай-ка мы с тобой поиграем. Слушай внимательно правила игры. Желаю тебе, конечно же, удачи.
1: Света, для тебя сейчас прозвучат три кусочка песен. Мы старались, отбирали самые лучшие. Твоя задача — отгадать всех исполнителей этих композиций. Отгадаешь — приз сегодня твой. Насладишься пиццей Цезарь, как ты сказала. А если нет, то мы его вручим тому, кто первый напишет правильный ответ в наш мессенджер Макс. Напомню, номер телефона +7 932 020 102.5.
0: Ян так сказал.

0: Стало вкусно, три кусочка песни прозвучит, как три кусочка пиццы. Да, сначала слушаем эти три самых кусочка, а потом твои ответы, хорошо?
1: Хорошо.
0: Желаем, Свет, тебе удачи, поехали. Мы будем

0: Все, песенки прозвучали. Есть ли знакомые для тебя исполнители? Называй.
1: Да, давай. Гагарина, первая Гагарина. Так, бабочки так. Вроде бы.
0: Ну, отлично, да. Только исполнителей. Да, супер. И третья.
1: И любимая, там, по-моему, «Люби меня, люби», это, как она поет, Темникова, вроде бы, Елена.
0: Нет, вот с
1: третьей... Елена... Терлеева.
0: Лена, да, Терлеева, умничка, молодец. А, действительно, не так много песен у Лены Терлеевой, но ты справилась, потому что многие песни ее знают, а вот кто вспомнить не мог, но ты справилась шикарно, Светлана.
2: Умничка вообще.
0: Все три кусочка пиццы твои.
1: Супер, спасибо большое.
0: Поздравляем и тебя, с удовольствием вручаем тебе сертификат на круг пиццы от ресторана «Пиццами». Приятного аппетита.
1: Спасибо, спасибо. Хорошего дня вам.
3: Джем FM 102.5. Утреннее Джем Настика.

0: где пробки?
1: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты и местами затруднения. Стоят улицы Московская, Традищева до проспекта Ленина, также Серафима Дерябина и от Гурзовской до Шумяна. Машинная от Чёрса до Фурманова, Норильская от ЖД-переезда до улицы Проезжая. Также затруднения на Берёзском тракте от Трудовой до улицы Барьерная.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Все-таки замечательно, когда у второй половинки отпуск. Я сейчас говорю про свою семью, про супругу, потому что она у меня педагог. И вот сейчас она в отпуске, первую неделю полноценного отпуска. У них отпуск побольше, чем у нас, у обычных людей. И человек в отпуске начинает что делать? Ну, я бы сказал, жена в отпуске. Что делать начинается? Начинает делать прибираться. Это прям классика жанра.
1: Генеральная уборка?
0: Мало того, генеральная уборка. Там, во-первых, сначала все началось с того, что поменялись коробочки для обуви. У нас там есть такая кладовка, в ней стоят коробки, в которой хранится обувь, и обувь достается из коробок, которые открывались сверху.
2: Да.
0: Сейчас появились какие-то новые коробки, которые открываются сбоку.
2: Наконец-то.
0: То есть их друг на друга ставишь, то есть не надо вытаскивать коробку, а просто открыл тогда, достал, вложил обратно. Дверца такая, закрывается, дверочка открывается. Нет, действительно удобно. Но помимо того, что она перекладывала обувь, она еще выкинула 3 пары обуви своей. А если девушка что-то начинает выбрасывать, ее уже не остановить.
1: Это понеслась.
0: Все, что под руку попадает. То есть у нас ушел пылесос, у нас ушел ковер, у нас моя рубашка ушла. Я кое-что отстоял, какие-то вещи, но мне супруга вчера приносила несколько пар обуви и говорит, ну они уже, ты их не носишь никогда. А я, правда, их ни разу не надевал. И, ну, они уже желтели, там белые, они уже пожелтели. Я говорю, лежат, пускай. Там так интересно, причем один башмак, один тапочек выцвел больше второго, он такой желтый, второй белый.
1: Разных
0: оттенков. Я говорю, зато я не перепутаю левый с правым, пускай будет.
2: Это важно, кстати.
0: Вот, ну и мы решили сегодня поговорить, от чего ты недавно избавился. Вот у нас действительно минус ковер. Получается, сегодня нам надо избавиться где-то будет от стола. У нас еще детский стол, потому что мы туда купили кресло, кровать для детей. Вот, и в принципе избавился не только... А пылесос, кстати, я не дал выбросить, я его продал. Ну, площадки для продажи вещей, которые уже бушные. Кстати, купили довольно быстро. Супруга говорит, да кому он нужен? А я еще без шланга его продавал.
1: Найдется человек.
0: Нашелся человек, да. А у меня, по крайней мере, душа спокойно пристроил куда-то. Хоть где-то кому-то еще послужит. Нормальный пылесос. Но просто сейчас все понабрали роботов, потом эти пылесосы трости.
1: Более,
0: а этот был такой старенький еще, да, старичок. Но он работал нормально. И действительно, если супругу не остановить, можно много чтобы выбрасывать. По крайней мере, он всегда покушается на мой гардероб. Я говорю, да ты свои выбрасывай, ты что мои-то? У него столько сумок, и мы всегда воюем. Я говорю, хорошо, я согласен выбросить свою вещь, но когда ты выбросишь свою сумку, например... Нет, пока я сумки почему-то святой, я не знаю. У тебя сколько сумок, ты не считала?
1: У меня, ну, три, где-то три.
0: Вот,
1: под разным образом, маленькая, большая, чуть поменьше.
0: А у моей супруги гора... Гораздо больше. В общем, решили мы сегодня поговорить, от чего ты недавно избавился. Янечка, чего ты избавилась у нас?
1: Я недавно избавилась от туфелек на каблучках. Поняла, что тоже, вот как ты говоришь, что давно не носила. Действительно, а моя мама говорит каждый раз, что если вещь лежит в шкафу и год не носится, как минимум, а то и больше, то нужно от нее избавляться. Ага. Ну, потому что ты больше ее использовать, скорее всего, не будешь.
0: Ух ты.
1: Вот либо оно сразу, либо вообще никак.
0: Год, да?
1: Ну, у меня больше.
0: Я прикинул гардероб, что мне надо все выкидывать.
1: Ну, эти туфельки мне пролежали 3 года, наверное. Ага. Потому что они достаточно на высоком каблучке, а в повседневной жизни, ну, вы знаете,
0: неудобно.
1: Что я постоянно туда-сюда, туда-сюда гоняю. Да, я люблю каблуки по случаю, но не такие высокие. Угу. Я их передала в надежные руки одной девушке, которая давно их хотела. Ну да, то есть я их не выкинула, я пристроила, как ты говоришь, и приятнее стало от того, что они сейчас кому-то греют души, кто-то в них пойдет на вечеринку, например, выгуляет, наконец-то.
0: Как, о, я надала.
1: Да, а еще недавно тоже устраивала приборку, выкинула из шкафчика, где документы у меня всякие лежат, всякие старые квитанции, чеки. Но это то, что можно действительно выкинуть. Я же проверяю, там, чтобы лишнего ничего не было. А я всегда, если там что-то, например, такое выкидываю, я рву, чтобы не было видно мое имя, фамилию, и выбрасываю, чтобы наверняка. В общем, да, тоже почистила шкафчик.
0: Кстати, ты сказал про квитанции. Сегодня я вносил мусор, я его смотрел, а там действительно куча квитанций, видимо, так же, как ты. Ну вот я говорю, сейчас супруга вошла в раш, и пока у нее отпуск, видимо, будет все дома потихонечку выбрасываться.
1: А гораздо приятнее, когда вот так почистишь пространство, уже как-то и дышится легче.
0: Я скажу больше, она иногда убирает вещи, а я про них не знаю, что она их выкинула, она потом может не сказать, например, там через полгода.
1: Ты такой, как так?
0: Нет, я говорю, да.
1: Скандал?
0: Просто нет. Она знает, что можно как бы примерно выкинуть, а что лучше не трогать. Давайте сегодня поговорим, от чего ты недавно избавился, причем не обязательно такое материальное, например, от привычки какой-нибудь избавился там, да?
1: Тоже можно.
0: Может же быть такое?
1: От работы нелюбимой.
0: Да. От кого ты избавился?
1: От кого-то.
0: В общем, от чего ты недавно избавился, пиши нам, наш мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Также группа GMFM ВКонтакте. Пиши, где тебе удобнее. Все сообщения попадают к нам. За одно из сообщений вручим отличный приз. Это пара билетов на концерт группы «Дискотека Авария». Всем доброе утро.

0: 8 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 26 градусов. Далее в утренней джимнастике яркие заголовки. Яна, хочется узнать, что ты интересного нашла.
1: IT-разработчики выпустят самый раздражающий будильник на смартфоне.
0: Ух ты.
2: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-700. 18-9-5-8-4.
6: Телефон рекламной службы JAM-FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JAM-FM.
0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. Прямо сейчас на JAM-FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Разработчики выпустят самый раздражающий будильник на смартфоне.
0: Что значит раздражающий?
1: В общем, известный бренд выпустит приложение, которое будет отключать звуковой сигнал только после того, как вы выполните перед камерой приседание или отжимание. То есть, как обычно, он звенит, мы должны там просто смахнуть там влево-вправо, его отключить. Да. А здесь именно как все устроено, что ты должен встать и сделать зарядку, чтобы его отключить, иначе он так и будет звонить. Вот в общем, уже во многих обновлениях это появилось, и сейчас обещают, что и в России это тоже появится.
0: У меня-то вот это квест, когда пройти, там надо отметить в кубиках там какие-нибудь фрагменты с автомобилем. Этот-то не могу пройти, а тут еще что-то приседать и делать. Мне кажется, это просто нереальный будильник.
1: Зато можно активно провести свое утро, сделать зарядку заодно проснуться.
0: Ну, в общем, подарите другу, и он вас не забудет.
1: Установите другу.

0: Ну что, поводим? В июле автомобили «Амода» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на «Амода X5». Акция до конца июля 2026 года. Подробности в «Уникум». «Уникум».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 26 градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность, днем небольшой дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду, температура днем поднимется до плюс 31 градуса. В Первоуральске, Полевском и в Туринске сейчас плюс 23 градуса, в Асбесте плюс 24.

0: 8:41 в Екатеринбурге, за окном плюс 26 градусов. Всем доброе утро, с вами Павел Павлович, и Ярик, и Яна, мы утренняя джимнастика. Говорим сегодня с тобой на тему, от чего ты недавно избавился. Разыгрываем среди всех сообщений билеты на дискотеку «Аварию». Ярик, кстати, а ты от чего избавился недавно?
1: А недавно прибирался на балконе, так. Обнаружил там старую зимнюю резину.
0: Ух ты.
1: Думаю, куда же ее деть-то? Оказывается, есть такая специальная...
0: Служба.
1: Служба, да, ну как служба, то есть сервис. Ты сам едешь, да, сдаешь ее куда нужно, причем платишь сам денежку за утилизацию.
0: Ты молодец.
1: Потому что выбрасывать нельзя резину на улицу.
0: Вот.
1: Нельзя, это вредно для окружающих вообще, и за это могут еще и наказать.
0: Хороший пример
1: вот, так
0: для
1: что,
0: тех,
1: вот мне, да, мне 5 баллов в карму, потому что я съездил и утилизировал ее сам, избавился.
0: А минус сколько рублей из кошелька?
1: А, что-то, по-моему, 80 рублей за штучку.
0: А, ну не смертельно.
1: Вообще
0: то есть,
1: нормально.
0: Не тысячи какие-то.
1: Не-не-не.
0: Но ощущение того, что ты природу спасаешь.
1: Да, есть такое.
0: Так, ну давайте почитаем сообщение от слушателя, от чего ты недавно избавился.
1: Давайте.
2: Юлия пишет, избавилась от 20 лишних кило. Не останавливаюсь, иду к заветной цели, весить хотя бы 80. Для понимания была 125. Очень серьезный результат. Юля, молодец. Ну, 20 кило, это вообще это что-то, я не знаю, невероятное.
0: Да.
2: Это мощно.
0: Слушайте, ну, мне кажется, сейчас многие позавидовали. Летом-то, тем более, к сезону. А еще одна Юля пишет, рада, что избавилась от синдрома хорошей девочки. И реально жить стало легче.
2: Это, ну, наверное, про научиться говорить «нет».
0: Возможно.
2: Возможно,
0: есть просто люди,
2: так.
0: У которых есть синдром отличника, им надо все делать великолепно, а тут иногда можно, знаешь, что-нибудь пропустить уроки,
2: а может
0: не ходить в школу.
2: Расслабиться наконец-то.
0: Условную, да, такое.
2: А, Настя пишет, всем доброе утро, мы разобрали балкон. Я собиралась с мыслями сделать это пару лет. Угу. Наверное, мысль прилетела, я заходила на балкон, смотрела на все это минуту, окидывала взглядом фронт работ и уходила с мыслью «не сегодня, угу, пожалуй». И, наконец-то, его разобрала.
0: Вообще, что касается балконов, я всю жизнь...
1: Гаража, кстати, да.
2: Да-да, кладовок.
0: Всю жизнь, когда был маленький, у нас всегда был балкон завален. Но не было возможности хранить в другом месте. Там всякие краски, какие-то резины, коробки. Все, куча целая просто всего. Лежал, да, на балконе. И вот сейчас у меня какая-то, знаешь, компенсация. Балкон чист.
1: Да.
0: То есть там стульчики... И кровать.
1: Кровать, да, упала.
0: Все, ничего больше не нужно. Это так классно. А белье, которое мешалось, оно сейчас поднимается туда наверх.
2: Угу.
0: И тоже удобно, да, на сушилке. Так классно. Поэтому прям советуем всем разгребать свои завалы.
2: Мне нравится сообщение от Галины. Она пишет, приветики, в пятницу избавилась от работы на 2 недели. Отпуск!
0: А позавидовали все тебе. Вообще, что касается отпуска, это, конечно, сейчас кто-то приходит уже, делится впечатлениями, кто-то собирается.
2: Mm-hmm.
0: Я всегда стараюсь отпуск брать ближе к концу лета, потому что как-то вот ощущение того, что ты еще не сходил, оно тебя греет. Что у тебя еще будет впереди где-то. Но вот в конце июля я пойду, не совсем в конце лета, но тем не менее, по крайней мере, еще пока до отпуска время есть. И это так приятно.
2: А мне нравится, что Рита, когда у нас прилетает с отпуска, всегда тоже, ну, мы всем приносим вкусняшки какие-то, и Рита тоже приносит. Ждем. Ждем рассказов, историй интересных.
0: Я жду кузнечиков.
2: Кузнечиков?
0: Ну, что ты лампу ехала. Ну, просто остальное можно, как правило, остальное здесь приобрести, а вот такую какую-то экзотику...
2: Ты бы попробовал кузнечика, если бы Рита привезла?
0: Я их пробовал.
1: Так он и заказал.
0: Я уже и заказал кузнечиков этих всяких там скорпиончиков на палочках.
2: Ой, ну нет.
0: Да, ну привезет, продегустирую, расскажу. Тема утра сегодня на GMFM, чего ты избавился недавно, пиши нам, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, группа ВКонтакте также наша есть, пиши, куда тебе больше нравится, все сообщения читаем, я за одно из сообщений вручим билеты на дискотеку «Аварию».

0: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: JAM-FM.
5: Где пробки?
6: 8 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAM-FM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
7: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоит Московская, от объездной до Волгоградской, также машины от Чёрса до Фурманова. Переулок Рижский, от Московской до 8 марта. Самое большое затруднение на Трудовой Кубахинской, от Берёзовского тракта до проезжей, длина пробки 1 километр, время проезда 10 минут.
8: Реклама.
9: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: 102.5. Джем FM.

0: 8 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. Далее на GMFM игра «Мальчики и девочки», в которую прямо сейчас мы тебя приглашаем. Хочешь с нами пообщаться, поиграть, поднять настроение себе и другим? Welcome to the future.
1: Отправляй позитивные смайлики в наш Макс. Координаты +7 932 020 102.5. Только обязательно открой свой номер телефона, чтобы мы тебе позвонили. И, возможно, удача сегодня улыбнется именно тебе.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США по традиции сообщил СМИ, что разговор с российским коллегой прошел очень хорошо. «Думаю, мы уже близки к тому, чтобы довести это до конца», цитирует РИА Новости комментарий президента США. Беседа по телефону между президентами России и Соединенных Штатов состоялась в воскресенье и продолжалась около полутора часов. Темами были названы украинский конфликт, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. Сегодня второй день международной промышленной выставки «Иннопром». Одно из главных мероприятий в программе – это деловой форум «Промышленный диалог Россия-Индонезия». Это страна-партнер «Иннопрома-2026». Участниками мероприятия станут глава Федерального Минпромышленности Антон Алиханов и его коллега из Индонезии Агус Гумивант Картаса Смита. Товарооборот двух стран демонстрирует стабильную тенденцию роста и превысил 3,5 миллиарда долларов, сказано в аннотации делового форума. Водители вечером в понедельник пожаловались на огромные пробки, в которых встал ЕКАТ. Проблема образовалась на участке между Челябинским и Тюменским трактами. На съезды с Кольцевой не пускали фуры. В госавтоинспекции уточнили, что на ЕКАТ теперь установлены дорожные знаки. Движение грузовых автомобилей запрещено. Ограничения действуют с 6 утра и до 22:00, пишет портал Е1. В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в список заболеваний. Речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния. Оно связано с хроническим стрессом и является основанием для обращения за медпомощью, считают авторы инициативы. Агентство ТАСС пишет, что профессиональное выгорание ранее включали в международную классификацию болезней в 11-й редакции, но 2 года назад реализацию этого документа приостановили. Испания вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв Португалию. Испанцы забили гол на последних минутах матча, а встреча в результате завершилась со счетом 1-0. Спортивная пресса пишет, что

0: 36 градусов. Спонсор выпуска прогноза АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, днем небольшой дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду, температура днем плюс 29, плюс 31 градус, сейчас на термометре плюс 26.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.»
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
7: Джем FM.

0: прямо сейчас начинается игра «Мальчики и девочки» в утренней джемнастике. Разыгрываем пару билетов на концерт технохора «Полистрина. Ностальгия. Хиты нулевых. Категория 6+.» За главный приз сегодня поборется за мальчиков Максим. Он из Екатеринбурга, работает индивидуальным предпринимателем. Сейчас стоит в пробке, ездит по делам. Максим, доброе утро.
1: Утро доброе всем.
0: Как настроение во вторник? Рабочее? Это здорово. Слушай, мы сегодня всех спрашиваем, от чего ты недавно избавился? Есть

0: что вспомнить тебе?
1: Избавился, да. Да, много вещей отвез в церковь, там приемный пункт, и обувь, и вещи, которые держали, я не знаю.
2: Ой, молодец какой.
1: Полгода, по году.
0: Ну, слушай, это здорово, то есть вторая жизнь, да, вещами ты будут кто-то пользоваться, мне кажется, это великолепно, да?
2: Здорово. Кому это нужно, конечно.
0: Молодец, Максим, с пользой избавляешься, так скажем, и себе хорошо, и другим.
2: Другим тоже.
0: Это здорово. Играешь сегодня, Максим, с Аней. Аня у нас из Екатеринбурга, работает в детском саду, с документами, уже на работе. Аня, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну, от чего ты недавно избавилась?
3: Не поверите, на той неделе, вот буквально четверг, мы с дочкой поехали в детский сад с двумя большими сумками, огромными игрушек.
0: Тоже, да, отдали в детский сад?
3: Тоже все отдали в детский
0: сад. Слушайте, смотрите, люди дают вторую жизнь вещам.
2: И выкидывают на мусор.
0: Ну вот я пылесосу тоже дал вторую вещь, но я, правда, продал его. Ну, тем не менее, он кому-то послужит. Это правда. Нет, я всегда за то, что если кому-то еще эта вещь пригодится...
2: Ты можешь кому-то сделать лучше, то лучше это сделать.
0: И я всегда всем предлагаю в округе, если никто уже не берет, то избавляюсь. Ну хорошо, давайте прямо сейчас начнем игру. Все наши правила знает великолепная Яна. Вот ее ночью разбуди. Как играть в мальчика, девочки? Сразу рассказывай.
2: Как дважды два.
0: Давай, рассказывай.
2: В общем, каждому из вас мы зададим по три вопроса, на которые дадим по два варианта ответов на выбор. Вопросы будем задавать мы вам по очереди. Палыч приготовил вопросы для Ани, я приготовил вопросы для Максима. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот у нас сегодня и побеждает.
0: Прекрасно. Ну что, поехали. Максим, первый вопрос для тебя.
2: Максим, скажи, какой ингредиент обязательно входит в напиток Bubble Tea? Шарики тапиоки или шоколадный сироп?
1: Шарики.
2: Да, шарики тапиоки, такие крахмальные желейные шарики на любителя, я бы так сказала.
0: У меня от ненависти к любви пришло. Сначала я их не понимал, называл это все икрой лягушек, а сейчас потихоньку втянулся, и мне даже нравится. Иногда даже с детишками своими допиваю эти шарики, втягиваю.
2: А их надо прожевывать тоже?
0: Да хочешь, можешь глотать, можешь прожевывать. Аня, вопрос для тебя. У нас сейчас в Екатеринбурге идет замечательная выставка «Иннопром 2026». Так вот, там представили двухсекционный трамвай, который после выставки отправят на тестовые рейсы по маршруту Екатеринбург-Верхняя Пышма. Уникальность этого трамвая в том, что в дальнейшем он будет беспилотным, представляешь? Не будет водителя, сам будет нас возить. И, внимание, вопрос. Как называется этот трамвай? Богатырь или Витязь?
3: Богатырь.
0: Да, Богатырь М.
2: Богатырь звучит
0: М. Да. Ну что, здорово, счет у нас равный. Молодец. Видишь, как полезно. Но на самом деле событие-то огромное такое. У нас вчера Аурус даже я видел, ездит по городу.
2: Это правда, и на промо. Он всегда масштабный, но в этом году тоже удивляет.
0: Про Екатеринбург сейчас везде говорят. Движемся дальше. Максим, вопрос номер два для тебя.
2: Максим, скажи, каким способом, по мнению парфюмеров, лучше всего наносить духи? Несколько пшиков на запястье или распылить парфюм перед собой, создав облако?
1: На запястье.
2: Нет, создать нужно облачко такое, ну, попшикать, чтобы...
0: Перед собой.
2: Ну, пройти, попшикал? Да, в это облачко, чтобы парфюм лучше распространился и крепче держался.
0: Так интересно. Я иногда в лифт захожу, и там чувствуется, что что-то облачко пустило этого парфюма, и я там выхожу тоже как бы с этим запахом. Аня, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, какая башня выше, Эйфелевая или Останкинская?
3: Эйфелева, наверное.
0: Нет, Эйфелева 323 метра, а вот Останкинская 540. Счет у нас 1-1 пока по одному правильному, по одному. А нет, у Максима же первый тоже был неправильный ответ.
2: У Максима был первый правильный про тапиоку.
0: Правильный про тапиоку? А, тогда все верно, 1-1, Максим.
2: Да-да-да, 1-1 у нас.
0: Чуть я тебе очко не снял. Ничего себе. Так, движемся дальше. Третий, Максим, вопрос для тебя.
2: Максим, третий вопрос. Натуральный цвет волос Мерлин Монро – это темно-русый или каштановый?
1: Темно-русая.
2: Нет, она была каштановой. Потом только ее попросили перекраситься в блонд, чтобы быть привлекательной.
0: Вот кто бы, да, подумал? Мне кажется, всегда блондинка она была. Аня, третий вопрос для тебя. Сколько оборотов делает в воздухе фигурист при исполнении прыжка одиночный аксель? 2,5 или 1,5?
3: 2,5.
0: полтора. Ну что, счет у нас 1-1, наш любимый, потому что сейчас будет еще один дополнительный вопрос, общий, один на двоих, на который нужно ответить как можно быстрее и как можно громче своего соперника. Итак, внимание, вопрос. Сегодня у нас вторник. Сколько букв в слове вторник?
1: 5.
0: Нет.
4: 6.
0: Нет. Ну не 5 и не 6, сколько?
4: 7.
0: Ну, наконец-то, Анечка умница, чуть раньше. 5-6, все, что ли? Больше нет? Или вы считали?
2: Ой, да. Кстати, вторник 7 число, и буквок тоже 7.
0: Сегодня вообще 7, 07 и букв 7. Вообще. Вот к чему я все подвожу. Тут 3 семерочки. Максим, ну что, чуть-чуть девчонки сегодня нас, парней, обскакали. В любом случае, мы ждем с тебя новых смайлов, поиграем снова, хорошо?
1: Спасибо, да. Всем хорошего дня, спасибо.
0: Тебе спасибо, отличное, за отличное настроение. Ну, а Аню поздравляем с заслуженной победой! Скромненько радуется у нас Аня, но мы в любом случае тебя поздравляем и вручаем приз. Пару билетов на концерт технохора «Палестрина. Ностальгия. Хиты нулевых».
2: На правах рекламы.
0: На сцене под открытым небом прозвучат поп-хиты 2000-х Бритни Спирс, Нелли Фуртадо, Рианна, Маранди и культовые русские треки нулевых.
2: Мероприятие пройдет 8 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Для зрителей старше 6 лет.
5: У тебя есть утренняя джимнастика?
6: На 102.5 FM.

0: Реклама.
1: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
0: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
2: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
1: Летать в аэротрубе Simple Fly.
2: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радугаленд. Вместе!
1: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
3: Радугаленд. Репина 94.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 8 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 27 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты и местами затруднения. Стоят улицы Малышева от Карла Липникта до 8 марта, также Амундсен от Бардина до Объездной, Верхотурский проезд Космонавтов от ЕКАТ до железнодорожной эстакады. Много машин на Рижском переулке от Московской до 8 марта, также на Московской от Объездной до Волгоградской и на Трудовой Губахинской проезжей от Березского тракта до Укромного переулка.
7: 102.5. Jam FM. Jam FM.

0: 9 часов 24 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 27 градусов. Всем доброе утро. Павел Палыч, Яна и Ярик, мы утренняя джимнастика. Обсуждаем сегодня интересную, актуальнейшую тему. От чего ты недавно избавился? Ведь, оказывается, приобретать легко, а избавляться так сложно.
1: Вот нам Лена пишет. Здравствуйте, удалила приложение доставки готовой еды со смартфона. Избавилась от него физически, спрятала иконку глубоко в папке, но потом поняла, что это самообман и стерла вообще насовсем. За месяц сэкономила около 15 тысяч рублей. Похудела на 3 килограмма, но главное, снова стала сама готовить. Вспомнила, как же это вкусно.
2: Классно же вообще.
0: Здорово, хорошее сообщение. Да, Наташа прислала сообщение, избавилась, внимание, от комнатных цветов.
1: А почему?
0: А вот сейчас тут много всего написано. И почему не избавилась раньше, как бы сама себе задает вопрос Наташа. И вообще, зачем я их столько заводила? Еще один вопрос себе задает Наташа. Заставила все подоконники, поливала, подкармливала, переживала за каждый пожелтевший листочек, холила, лелеяла. Когда ехала в отпуск, всегда искала того, кто цветы польет, а не зальет ли он мне их и так далее. А недавно взяла и отнесла их на работу, а что-то отдала подругам и сразу почувствовала облегчение и физическое, и моральное. И дома без них, на мой взгляд, стало лучше, свободнее. Знаю, что многие считают, что цветы — это красиво и надо, но я поняла, что без них лучше. Оставила один кактус, и только потому, что поливать его нужно раз в два месяца, ну и цветет он каждую зиму. И мне хватит, я счастлива и спокойна, просто груз с плеч.
1: Ну да, это как Палыч у нас тоже постоянно говорит, что животные — это все равно такой якоречек, который тебя держит, ответственность. Например, когда нужно куда-то уехать, нужно их куда-то, ну, пристроить.
2: Конечно, это проблема, кстати.
1: Да, и с цветами же, по сути, то же самое. Кто-то должен постоянно поливать. Если нет этого человека, они просто погибнут.
0: Согласен.
1: Поэтому, наверное, это хорошо, что она от них избавилась. А нам пишет Оля. Недавно избавилась от привычки заправлять машину и хожу пешком. Ну, Оля, в наших нынешних реалиях. Понимаю. Еще есть сообщение. Олег пишет. Доброе утро, Джем. Я избавился от старой кухни и купил новую.
0: Вот это классно, потому что действительно, ну, а кухня, она, если я просто не знаю, в каком сейчас состоянии, если новая, старая квартира, я так понимаю, раз старая была, а кухня тянет за собой все остальное. Ты покупаешь новую кухню, тебе хочется обновить стены. Обновляешь стены, надо потолок и пол. И пошло. Кухне надо потом уже поменять комнату и так далее. И пошло-поехало. То есть смотри, это очень опасная дорожка.
2: А у тебя затянет.
1: Так с ванной у тебя было, если я не ошибаюсь.
2: У меня вот сейчас такая ситуация. У меня началось с обоев, я думаю, этим не закончится.
0: А потому что к этому старое уже не сочетается.
2: Вообще никак.
0: Тут обновили, значит, и это нужно. И поэтому, может быть...
2: Потолок, ламинат, двери и так далее.
0: В любом случае, обновление — это всегда круто. А чего ты избавился недавно? Пиши в наш мессенджер Макс Плюс 7932-020-102.5. Там же находится канал GMFM Екатеринбург, либо пиши в группу ВК, где тебе удобнее. Все сообщения попадают к нам. Читаем их и выберем в конце одно сообщение, за которое вручим пару билетов на концерт группы «Дискотека Авария».

0: 9:30 в Екатеринбурге, за окном плюс 27 градусов. Далее на JMFM яркие заголовки. Яна, о чем расскажешь?
1: В нашей стране появилась необычная услуга.
0: Круто.
2: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Евротур. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРС 18-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: «Джем-ФМ». 9:32 в Екатеринбурге, в центре города плюс 27 градусов. На «Джем-ФМ» прямо сейчас яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Расточной, 38.
4: В России появилась новая популярная услуга. Ну, называется что? «Нытинг».
3: Нытинг.
4: А человеку специально платят деньги, чтобы тот, понимающий, выслушивал жалобы на работу, на личную жизнь без советов и непрошено всяких мотивационных цитат.
3: Так.
4: А другая, кстати, тоже услуга, которая входит в эту же услугу, там как-то два в одном, найм людей, которые будут оправдывать вас в любой совершенно ситуации. Например, если вы съели лишний кусочек тортика на диете,
3: так,
4: или сорвали какой-то дедлайн на работе.
3: Не переживай, да, все нормально.
4: Правда всегда будет на стороне заказчика. То есть такой человек будет вас и оправдывать, и в целом выслушает о всех ваших проблемах.
3: Есть будете за меня?
5: Ага.
3: Не, ну с другой стороны, наверное, должен быть такой человек, потому что, как правило, вот что-то...
4: Я думала, так называют друзей.
3: Ну, друзья сейчас, как правило, тебе говорят, ты что, это нельзя, это вредно. А вот это, хочешь на ночь поесть? Да, пожалуйста. Да я с тобой, давай вместе мы с тобой.
5: Да сколько угодно.
3: Пирог доставай свой большой вкус.
4: Мед для ушей.
3: Пельмешек свой.
5: Так и называется, уши.
3: Дружба это называется, настоящие друзья. Вот такие яркие заголовки на Джем-ФМ.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amod X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Ника Моторс», Субару Центр, Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А. В центре города сейчас плюс 27 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, днем небольшой дождь, ветер западный 2,7 метра в секунду, температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Ревде и в Реже сейчас плюс 25 градусов, в Краснотуринске плюс 24.
3: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 27 градусов. Время гороскопа в утренней джимнастике. Итак, сегодня 7 июля, вторник.
1: Овен, будь смелым и не бойся рисковать.
2: Телец, прояви терпение и практичность.
1: Близнецы, будь открыт к новым знаниям и общению. Сегодня ты получишь важную информацию.
0: Рак, обрати внимание на свои эмоции и чувства. А еще важно заботиться о близких.
1: Лев, прояви свои лидерские качества. Тебя ждут признания и успех в делах.
2: Дева, сегодня важно быть внимательным к деталям.
1: Весы. Найди баланс между работой и личной жизнью. Главное – гармония.
0: Скорпион. Возможны перемены, которые могут повлиять на твою жизнь.
1: Стрелец. Будь открыт к новым приключениям и возможностям.
2: Козерог. Сегодня важно проявить дисциплину и настойчивость.
1: Водолей. Будь оригинальным и творческим. Самовыражайся. Это оценят.
0: Рыбы. Избегай конфликтов. Твое эмоциональное состояние должно быть в приоритете.

0: где пробки.
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 27 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Щербакова, Цмолётный, Павлодарской, также машин на Чурса до Фурманова. Переулок Рижский от Московской до 8 марта. Много машин на Объездной, от станции диагностики ГАИ до Кольцовского тракта, также на Московской, это Объездной до Волгоградской, и на Трудовой Губахинской проезжей от Берёзовского тракта до Укромного переулка.
2: 102.5 Джем FM.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 27 градусов. Всем доброе утро! Сегодня мы обсуждаем, от чего ты недавно избавился. Оказывается, вы любители избавляться. Причем приятно, что некоторые дают вещам вторую жизнь.
1: И совет, кстати.
0: Это там.
2: Да. Люба нам пишет: избавилась от чувства всем должна и обязана. И теперь сама выбираю, куда и зачем. Хочу, иду в горы, хочу садить, там, иду садить помидоры, посадила. Хочешь хлеб с майонезом, хочешь сельдерей.
0: Да. Никто мне не указ. Оксана замечательную историю написала. Доброе утро. У нас с соседями по лестничной клетке одна общая дверь. И получается небольшое общее пространство, где мы оставляем обувь, ну и по очереди там моем, прибираем. Прошлым летом соседи поставили там каких-то 3 железных мятых ведра, вставленных друг в друга. Мы еще подумали, странно это как-то. Ну, уберут, наверное, скоро. Ведра мешают, ну и вообще не очень эстетично все это смотрится. С соседями отношения хорошие, и как-то говорить им ничего не стали мы. Прошел год, ведра стоят и раздражают. В итоге не так давно я мою полы, и заходит сосед. Я не выдержал и говорю: «Сережа, а вам эти ведра нужны сильно?» У него такие глаза удивленные. Он мне говорит: это не их ведра. Они вообще не понимают, зачем они тут стоят и вмешают всем. Он бы с радостью их выбросил тоже. Они думали, что это наши ведра. И, в общем, он и побежал быстренько-быстренько выкидывать, представляете? Ой, вот так вот, не понимают, откуда ведра появились у них. Ну, здорово. Ну,
1: надо чаще общаться просто с соседями.
0: А иногда такое бывает. Да. Ты думаешь, что это твое, а другие думают, что это нет. Да. Это не мое.
2: Позитивное сообщение. Нам вот Елена тоже пишет: доброе утро. Избавилась от привычки не работать. Ой, в декрете классно. Была 5 лет. С июля 2021 года. Детей у меня 3. 2 последних как раз-таки вот погодки. Вышла на работу месяц назад, и это очень круто.
0: Ой, замечательно.
2: Насиделась Лена дома.
0: Ну, вообще, когда с декрета уходит, мне кажется, такая в новая какая-то жизнь, что ли.
2: Второе дыхание.
0: Знаешь, 3 детей, это 5 лет. Мне кажется, ну тяжело. Ну, я ее принимаю. Она сейчас за любую работу с радостью, только не дома сидеть. Итак, продолжаем от тебя принимать сообщения, от чего ты недавно избавился. Пиши нам, мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал, либо группа ВКонтакте. Пиши, где тебе удобнее. Все читаем, заодно и сообщение. Скоро вручим приз. А это концерт группы «Дискотека Авария».

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Эксперты рассказали, когда нормализуется ситуация с бензином в российских регионах. По данным издания «За рулем», топливный кризис затронул до 50 субъектов по всей стране. Полное устранение дефицита возможно, если одновременно будут выполнены три условия. Завершатся ремонты на поврежденных НПЗ, будут снижены ажиотажный спрос и паника среди водителей, а также удастся стабилизировать логистику. Наиболее оптимистичный сценарий предполагает постепенное выравнивание ситуации уже к концу июля и началу августа, пишет со ссылкой на издание «Газета.ру». В Свердловской области спустя неделю после рекордных ливней стабилизируется паводковая обстановка. По данным спасателей, подтопленными остаются 10 частных домов и около 50 дач, а также более 900 приусадебных участков. Эвакуация жителей уже не требуется. На реках Свердловской области работают временные гидропосты. Они контролируют ситуацию каждые 3 часа. В это же время в ближайшие дни МЧС ждет подъема воды в реке Ница после сброса с Рижевского и Алапаевского гидроузлов. 6 июля стало в Екатеринбурге самым теплым днем с начала этого года. Ночью в уральской столице было плюс 19, а днем воздух прогрелся до плюс 13,5. Среднесуточная температура составила почти плюс 26 и больше, чем на 8 градусов сейчас превышает норму. Также понедельник оказался самым теплым 6 июля, начиная с 1989 года в Екатеринбурге. В Свердловской области жарче всего вчера было в Алапаевске и Красноуфимске плюс 32 и плюс 33, а самый низкий дневной максимум плюс 28 отметили в Кытлыме, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Российские компании обсуждают с властями создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения атак беспилотников. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что работа власти и бизнеса в этом направлении, скорее всего, потребует новых инструментов, в том числе финансовых. Дискуссия бизнеса и власти продолжается, пишет «Коммерсант». Дональд Трамп подтвердил звонок главе ФИФА. В это же время американский президент заявил, что не заставлял главу Международной федерации футбола Джанни Инфантино менять решение о дисквалификации нападающего сборной США Флориана Балагана. Дональд Трамп на брифинге в овальном кабинете заявил, что только просил пересмотреть эпизод. Несмотря на отмену дисквалификации Балагана, сборная США закончила свое выступление на чемпионате мира, проиграв минувшей ночью сборной Бельгии 1-4. Официальный доллар на сегодня 77,97.

0: Сибирская Калина в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00.
0: Сайт sib-kalina.ru.
2: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
6: Джем FM.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
3: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ. Где пробки?
8: 10 часов 16 минут. В Екатеринбурге в центре города плюс 28 градусов. По-прежнему 3 балла на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоят улицы Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Также Машинная от Щерса до Фурманова. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Также стоит Московская от Обездной до Волгоградской. И Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка.
6: 102.5. Джем ФМ.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 28 градусов. Подводим итоги темы утра. Разыграем прямо сейчас пару билетов на концерт группы «Дискотека Авария», категория 16+. Но обсуждали мы с вами, от чего ты недавно избавился. Оказывается, как вы любите избавляться, а и столько у каждого в доме ненужного.
1: На цветы, например, вот я тоже не знала, что можно от них избавиться, при этом тебе станет легче.
0: А некоторые от плохих мыслей избавляются.
1: Да, это тоже очень важно.
0: Угу.
1: Вот, например, нам пишет человек, я не знаю, никнейм S.A.
0: Угу.
1: Светлана, я не знаю,
0: возможно.
1: Саша, да, в общем, не суть. А, пишет, мы с женой, значит, мужчина, мы с женой купили дачу зимой, участок 10 соток, домик на 2 этажа, баня. Не заходили в дом вообще, не видели, что внутри, потому что цена была хорошая. Весной зашли и ахнули, вывезли кучу всякого барахла, и теперь все, чистота, порядок, и мы счастливы.
0: Ну вот это прекрасно. А как вы меня удивляете, как можно купить домик, даже не заходя внутрь?
1: И не посмотреть, это тоже интересно. Насколько была хорошая цена.
0: Там сугроб был большой, да. Пойдете домик внутрь-то? Да и не снаружи нормально.
1: Берем.
0: Ну, опять же, да, какая была цена? Может быть, за эту цену можно и не заходить внутрь. Ксюша пишет, доброе утро, Джем. Я избавилась от гиперопеки над семьей. Раньше все решения семьи принимала сама. Как лучше поступить в той или иной ситуации? Что сделать? Куда поехать отдыхать и так далее? А сейчас мы все научились жить по-новому. Сейчас я не планирую, как провести выходные, куда сходить и съездить в отпуск. Сейчас мы планируем все сообща. Ну или некоторые вещи становятся сюрпризом для меня. Супруг что-нибудь раз и сделает. Стало как-то проще жить, легче даже, что ли. Могу положиться на своего мужчину и все решения передать ему, чего раньше не могла сделать. Ну что ж поделать, профдеформация она такая. Главное прийти к такому решению и жить счастливо и легко. Жить без груза ответственности за все и за всех. Мне кажется, для этого и нужно заводить вторую половинку, чтобы часть...
1: Я прочувствовала вот этот груз гиперответственности, который с нее спал.
0: Здорово. Хорошо, что есть мужчина такой, который может взять свои руки
1: вообще,
0: и все
1: да,
0: творить, придумывать, фантазировать, устраивать сюрпризы.
1: Ольга нам пишет, всем ведущим Джем ФМ доброго утра. Доброе
0: спасибо.
1: Утро. На днях избавилась от зарплаты и негативных мыслей, приобретя билеты в Самару в отпуск. Теперь только позитивные мысли об отпуске. Очень хотела бы попасть на концерт, на дискотеку «Авария».
0: Ну что, все хотят попасть на концерт. Ну а мы сегодня отправим на концерт абонента с ником АЕ. Вот так человек подписался. Здравствуйте, удалила приложение доставки готовой еды со смартфона. Вроде бы ерунда, да?
1: Mm-hmm.
0: На самом деле, избавилась от него физически. Сначала спрятала иконку глубоко в папке, но потом поняла, что это самообман и стерла совсем. За месяц, внимание, сэкономила около 15 тысяч рублей. Похудела на 3 килограмма. Ну, а главное, снова стала сама готовить. Вспомнила, как это вкусно. Ни с какими ресторанским сервисом не сравнить.
1: Может,
0: мне кажется,
1: тоже мне удалить?
0: Вот, я про это говорю, девочки, ну, настолько сейчас в нашу жизнь дошла вся эта доставка. Все за нас делают. Девочки, ну, вкуснее вас никто не приготовит. Я бы с удовольствием поел твой борщ, например, Ян.
1: Да?
0: Да.
1: Возьму на заметку.
0: Ну, почему бы нет?
1: Как-нибудь утром заявлюсь борщицом.
0: Отлично, будем ждать. Ну, а тебе мы, наш загадочный ник вручаем. Наш главный приз — это пара билетов на концерт группы «Дискотека Авария». Спасибо огромное всем, кто писал.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 29 градусов. Прямо сейчас на Джем FM яркие заголовки. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» и «Джику» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Вот скажите, вы пользуетесь многими соцсетями?
0: Ну, штучки 3-4 точно есть.
2: Все меньше и меньше.
1: Ну да, тоже согласна.
0: Только привыкнешь.
1: С каждым днем. В общем, новость такая интересная попалась. В России, в нашей стране запустили соцсеть только для мужчин с именем Егор.
0: Ух ты. Так это какая-то совсем ограниченная сеть.
1: Ну, комьюнити Егоров. В общем, соцсеть называется Егород. Там зарегистрировалось уже более 100 пользователей. Мне кажется, уже сейчас, на данный момент, возможно, больше. Каждый из которых носит имя Егор либо Гоша. Остальным желающим, например, вот, если вы хотите зарегистрироваться, вам нужно будет специальное заявление подать, пройти какой-то там ритуал посвящения.
0: Поменять паспорт и имя.
1: Да, видимо, поменять имя. Создатель проекта заявил, что приложение поможет Егорам общаться между собой, знакомиться и выяснять, как их имя общее влияет в целом на жизнь друг друга. То есть общие черты характера Егоров выявлять. На данный момент у них есть полноценная лента новостей, беседы, в планах каналы создать и возможность делиться видео.
0: Ну, настолько сами себя ограничили Егоры.
2: Такое ощущение, что Егоры хотят всех объегорить.
0: А вообще, это интересно, сколько там человек в этой соцсети, да?
1: Ну вот, 100 пользователей пока.
0: Ну, как-то пока не густо, да. Я думаю, что...
1: Егор не такое распространенное имя, мне кажется.
0: Егора все меньше и меньше.
1: Меньше и меньше. Поэтому они и сохраняются.
0: Как в Красную книгу.
1: Да, в одном месте.
0: Берегите Егоров.
1: Записаны.
2: Это были яркие заголовки на Джем FM.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 29 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность. Днем небольшой дождь. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 29, плюс 31 градус. В Первоуральске и Полесском сейчас плюс 26. В Асбесте плюс 27. В Туринске плюс 28 градусов.

0: Где пробки?
1: 10 часов 47 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 29 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
2: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Шевской от промышленного проезда до Эльмашевского рынка. Также переулок Ришки от Московской до 8 марта. Трудовая, Губахинская от Березовского тракта до проезжей. Самое большое затруднение на Московской, это объездная до Волгоградской. Длина пробки 1 километр, время проезда 12 минут.
0: Реклама. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: 102.5 Джем FM.

0: 10:53 в Екатеринбурге, в центре города плюс 30 градусов. Ну вот она, настоящая летняя температура. Хотя вот я такую температуру не очень хорошо переношу. Жарковат для меня, поэтому я вот с утра и вечером как-то поактивней, а днем я прям спасаюсь под кондиционером. Вы, кстати, как жару переживаете?
1: Я обожаю. Я летний человек, во-первых, я родилась летом, поэтому для меня солнышко, когда светит, да, ну тем более, не знаю, я чувствую какой-то легкий ветерочек все равно есть.
0: Поэтому, есть.
1: Да, не прям душно. Вот, но вот дома жарко у меня очень.
0: А у тебя есть вентилятор, кондиционер?
1: Нет, в этом-то и дело, у меня этого нету, надо приобрести.
0: 1000 рублей, цена вопрос.
1: Да, ну вот, тем более надо. Я знаю, что сейчас есть какие-то современные, которые могут и зимой у тебя греть,
0: это да.
1: И летом охлаждать.
0: Это правда. А еще я видел, тут буквально недавно мы заходили в небольшой магазинчик, и там комфортно так, а я посмотрел, что у них кондиционер не вот традиционный, который сверху висит сплит-система, а снизу в дверях стоит такая, условно говоря, тумбочка, и от нее труба выходит. Напольный называется кондиционер, и он так прям приличное помещение охлаждает, ну, там очень комфортно.
2: Тут плюс такой, что устанавливать не надо, купил,
0: принес. Да, и сам дырочку сделал, только нужно только найти, где-то дырочка сделается. Раньше, я помню, еще были такие, они оконные, то есть в окно прям вставляется.
2: Да, да, на пол окна.
0: На пол окна такое, и тоже, в принципе, было хорошее решение.
2: До сих пор такие есть.
0: Возможно, сейчас же огромное количество предложений. Ну, в общем, если мы раньше боролись с дождем, да, зонтики, калоши, то сейчас боремся с солнцем.
1: Для тех, кто хочет, возможно, сегодня открыть купальный сезон, открывайте, потому что сегодня, 7 июля, отмечается Иван Купала, да, праздник, который мы все знаем, поэтому, как мы тоже понимаем, это была традиция раньше купаться в водоемах, поэтому, если вы такой рисковый человек, мне кажется, вода не прогрелась, но можно окунуться, попробовать,
0: ножки помочить. Многие купаются уже. Вообще, праздник набирает обороты, и все больше и больше его делают, традиционные поселения, в СССР, кстати, в эти выходные было.
1: Ну, там постоянно что-то, да.
0: Классный, да, такой.
2: На заводе, да, у них?
0: У нас знакомые просто ходили, да, там веночки, через костры прыгали, активности. Хороводы водили. Ну, в общем, такая классная традиция.
1: Это на прошлых выходных, на этих выходных
0: да,
1: было?
0: Да, да, да.
1: Да, не, рановато.
0: Ну, мне кажется, кто хочет праздник, тот найдет всегда время и возможность. Веночки сегодня может девчонки сплести, мне кажется. Яна с веночком сфотографировалась бы, выложила аватарочку там такое. Это тебе вышло. Вообще, лето идет всем на самом деле. Тепло, солнце, цветы, красота. Пускай день будет яркий, интересный. Мы для этого работаем, чтобы вам было комфортно.
1: Это правда.
0: Jam FM, да, мы вас любим и обнимаем. Ждем от тебя сообщения в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 5. Ну как сообщение? Поздравления. Кому-то хочешь поднять настроение? Пожалуйста. Кому-то хочешь передать привет? Пожалуйста. Диджей Дэн великолепно все это озвучивает. Это зависит порадует в течение всего дня. Яна Ефимова уже готовит вам самые свежие, самые интересные истории. Будет, конечно, с вами делиться. Ну и не пропусти вечернее шоу. Как всегда, много всего интересного. Гости Яна Ефимова и Миша Киселев. Сегодня опять, наверное, кто-то к вам придет.
1: Да-да-да, но я раскрывать все секреты это не стану.
0: В общем, да, все услышишь уже в 17:00. Начало не пропусти. Всем отличного вторника.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США по традиции сообщил СМИ, что разговор с российским коллегой прошел очень хорошо. «Думаю, мы уже близки к тому, чтобы довести это до конца», цитирует РИА Новости комментарий президента США. Беседа по телефону между президентами России и Соединенных Штатов состоялась в воскресенье и продолжалась около полутора часов. Темами были названы украинский конфликт, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. Сегодня второй день международной промышленной выставки «Иннопром». Одно из главных мероприятий в программе – это деловой форум «Промышленный диалог Россия-Индонезия». Это страна-партнер «Иннопрома-2026». Участниками мероприятия станут глава Федерального Минпромышленности Антон Алиханов и его коллега из Индонезии Агус Гумивант Картаса Смита. Товарооборот двух стран демонстрирует стабильную тенденцию роста и превысил 3,5 миллиарда долларов, сказано в аннотации делового форума. Водители вечером в понедельник пожаловались на огромные пробки, в которых встал ЕКАД. Проблема образовалась на участке между Челябинским и Тюменским трактами. На съезды с Кольцевой не пускали фуры. В госавтоинспекции уточнили, что на ЕКАД теперь установлены дорожные знаки. Движение грузовых автомобилей запрещено. Ограничения действуют с 6 утра и до 22:00, пишет портал Е1. В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в список заболеваний. Речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния. Оно связано с хроническим стрессом и является основанием для обращения за медпомощью, считают авторы инициативы. Агентство ТАСС пишет, что профессиональное выгорание ранее включали в международную классификацию болезней в 11-й редакции, но 2 года назад реализацию этого документа приостановили. Испания вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв Португалию. Испанцы забили гол на последних минутах матча, встреча в результате завершилась со счетом 1-0. Спортивная пресса пишет, что мечта форварда сборной Португалии Роналду о Кубке мира так и не исполнилась. За 20 лет Криша в сборной его команда трижды вылетала на стадии 1/8, один раз вообще не вышла в плей-офф, а на прошлом чемпионате закончила свое выступление на стадии четвертьфинала. Напомню, что ранее Роналду заявил, что это его последний чемпионат мира по футболу. Официальный доллар на сегодня 77.97, евро 89.26.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.02. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365. За бортом солнечное плюс 29. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, днем возможен большой дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 29-31 жары.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.

Насчет насквозь ничего не скажу. Это не про меня, а вот где, с кем, шепчешь или нет, неважно. Главное, ты здесь на волне Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн, большой привет. Ну а почему важно? Ну потому что хорошая музыка ведь для настроения. Ну и хорошего начала вторника. Скоро 23.45 и Feist Family, затем не лето, Олег Майами, Лёш Свик, а прямо сейчас Афинбах на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: подожди.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
1: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 11.16 в Екатеринбурге. На страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Московская стоит от объездной до Волгоградской. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Постоянно на Челюскинцев от Стрелочников до Восточной. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. Много машин от Щербакова от Лыжников до Павлодарской. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева. И тормознем на Щербакова от Самолетной до Павлодарской.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: ненавязчивая.
1: В кавычках. Марфа на Jam FM. Ну а я на Ефимова приготовила свежие истории. Через минутку с небольшим.
2: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
6: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
7: Застройщик ООО «Энко Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет, Ксения Бородина недовольна своей фигурой. Телеведущая пожаловалась на свою фигуру. Она призналась поклонникам, что соблюдает правильное питание. Результат есть минус пару кило. Однако Ксения осталась недовольна. Как пишет Супер, изменилась именно та часть тела, которая волновала Бородину меньше всего. Звезда прокомментировала, цитирую: «Вот почему, когда ты худеешь, худеет именно то, что тебе меньше всего нужно. У меня это ноги, а мне вот ноги вообще не надо. Там посередине есть часть, ее убираем. Благо, есть пресса терапия. Ранее Ксюша признавалась, что лишние килограммы появились у нее после отказа от вредных привычек. Она думала, что наоборот сможет стать стройнее. Но новый образ жизни дал обратный эффект. Поклонники не согласны с Бородиной. Они считают, что она слишком сильно придирается к себе и ищет недостатки там, где их вовсе нет. Я тоже так считаю. Ксюша – красавица. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 11:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Итак, за бортом солнечный, плюс 30 градусов. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 29-31 тепла.
2: Реклама.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

Насчет любви вообще никаких вопросов. Ну, конечно, с любимым человеком, с тем, с кем хорошо, должно время вообще не заканчиваться. Тянуться и тянуться. А вот насчет рабочего, тут наоборот. Чтоб все быстро. Фу-фу. Только началась уже вечер. И так каждый день. Понедельник, вторник, среда, четверг и до пятницы. Было бы здорово. Но, как говорится, мечтать не вредно, наоборот, вредно не мечтать. В любом случае, тебе хорошего вторника, пусть все легко складывается. А для настроения, как всегда, хорошая музыка. Продолжаю снабжать. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро винтаж, затем добро. Ну а прямо сейчас Феликс Сен и Жасмин Томпсон на Джем ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: Звук поставил.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Как сообщается РНС Яндекс.Карты, трудовая Губахинская проезжая стоят от Березовского тракта до укромного переулка Московской, от Обездной до Волгоградской, Челюскинцев от Стрелочников до Восточки, Рижский переулок от Московской до 8 марта. Постоим на Обездной от Московской до Амундсена. Автомагистральная стоит от проходного переулка до Бебеля. Много машин на Машинной от переходного переулка до Щерса.
1: Реклама.
3: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: 102.5 Jam FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: гости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США по традиции сообщил СМИ, что разговор с российским коллегой прошел очень хорошо. «Думаю, мы уже близки к тому, чтобы довести это до конца», цитирует РИА Новости комментарий президента США. Беседа по телефону между президентами России и Соединенных Штатов состоялась в воскресенье и продолжалась около полутора часов. Темами были названы украинский конфликт, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. Сегодня второй день международной промышленной выставки «Иннопром». Одно из главных мероприятий в программе – это деловой форум «Промышленный диалог Россия-Индонезия». Это страна-партнер «Иннопрома-2026». Участниками мероприятия станут глава Федерального Минпромышленности Антон Алиханов и его коллега из Индонезии Агус Гумивант Картаса Смита. Товарооборот двух стран демонстрирует стабильную тенденцию роста и превысил 3,5 миллиарда долларов, сказано в аннотации делового форума. Водители вечером в понедельник пожаловались на огромные пробки, в которых встал ЕКАТ. Проблема образовалась на участке между Челябинским и Тюменским трактами. На съезды с Кольцевой не пускали фуры. В госавтоинспекции уточнили, что на ЕКАТ теперь установлены дорожные знаки движения грузовых автомобилей. Запрещено. Ограничения действуют с 6 утра и до 22.00, пишет портал Е1. В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в список заболеваний. Речь идет не о признании выгорания самостоятельным заболеванием или психическим расстройством, а о введении отдельной категории для описания состояния. Оно связано с хроническим стрессом и является основанием для обращения за медпомощью, считают авторы инициативы. Агентство ТАСС пишет, что профессиональное выгорание ранее включали в международную классификацию болезней в 11-й редакции, но 2 года назад реализацию этого документа приостановили. Испания вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв Португалию. Испанцы забили гол на последних минутах матча, встреча в результате завершилась со счетом 1-0. Спортивная пресса пишет, что мечта форварда сборной Португалии Роналду о Кубке мира так и не исполнилась. За 20 лет Криша в сборной его команда трижды вылетала на стадии 1-8, один раз вообще не вышла в плей-офф, а на прошлом чемпионате закончила свое выступление на стадии четвертьфинала. Напомню, что ранее Роналду заявил, что это его последний чемпионат мира по футболу. Официальный доллар на сегодня 77.97, евро 89.26.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина» за бортом. Солнечная плюс 30. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 29-31 жары.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Jam FM
3: 102.5.
0: Jam
7: FM. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

А Настя, Дим Билан со свеженькой лирической вещицей. Эпилог на Jam FM. А у нас, наоборот, все в разгаре. А именно вторник, начало первого в Екатеринбурге. Двигаемся дальше с хорошим настроением, с улыбкой и с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро невеста, затем Maroon 5 и Кристина Агилера. Ну, а прямо по курсу Нюша на Jam FM.

0: питания и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
4: АО ПК «Руда». УКРН 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
5: Телефон рекламной службы JAM-FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: JAM-FM. Где пробки?
7: 12-18 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервиса Яндекс.Карты по-прежнему 3 балла из 10. Московская стоит от Обезной до Волгоградской. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Норильской. Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточки. Машины от Переходного переулка до Фурманова. Постоим в Мельковском переулке за вокзальной. От Космонавтов до остановки Хладокомбинат. Карла Липнихта также стоит от Шевченко до Первомайской, автомагистральная от проходного переулка до Бебеля, тормознем на Светлореченской, а от Соболева до Обезной.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: 12:29 в Екатеринбурге. Через минутку с небольшим Яна Ефимова со свежими историями на Jam FM.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: Телефон рекламной службы Jam FM
1: 235-0905.
0: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Дина Аверина решилась на партнерские роды. Спортсменка призналась, что она и ее супруг решились на партнерские роды. Беседя с журналистами, она рассказала, что в такой важный момент ей будет необходима поддержка близкого человека. Супруг Дмитрий с радостью согласился. Гимнастка прокомментировала. Цитирую. «Дима сказал, что будет присутствовать. Мне не помешала бы поддержка близкого человека. А мы с ним очень близки, мы похожи, мы чувствуем друг друга. Если Дима будет рядом, мне будет намного спокойнее и будто даже проще». Как пишет Супер, во время беременности Аверина стала слишком эмоциональной. Дина может легко расплакаться из-за недолгой разлуки с мужем или из-за подаренных ей цветов. А еще после родов звезда мечтает вернуться в профессиональный спорт. Отмечу, что Дина и Дмитрий стали мужем и женой в прошлом году. Пара до сих пор не раскрыла пол будущего ребенка. Думаю, что это прекрасное решение, которое их сблизит. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: 12:31 на наших родинах, в центре Екатеринбурга, солнечное, плюс 30. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность. Днем возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня 29-31 тепла.

Джонис, эйфория на Jam FM. Но еще эйфорию дарит, ну, не на все 100%, конечно, но способствует как минимум этому шоколад. 7 июля день шоколада. Но если вдруг вот долго уже не чувствовал этот вкус, можешь, да, немножечко осчастливить себя, эндорфинчиков, эндорфины взбодрить, гормоны счастья. Ну, а еще сегодня красивая дата, 07.07.2026. Если там у тебя что-то связано с цифрами, можешь загадывать, мечтать, ну и т.д. и т.п. Ну и просто хорошего вторника, шоколадом или без, с желаниями. Главное, чтобы хорошая музыка обязательно играла у тебя. А ты был на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Сэм Фельдс и певица Ойк, затем Филатов и Кэрес. А прямо сейчас немного кардио. Галибри Мавик на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
3: ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОС «Тада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы «Jam FM».
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: «Jam FM». Где пробки?
6: 12.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом 3 балла. Сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. Московская стоит. ЦАТ объездной до Волгоградской. Челюскинцев от братьев Быковы до Восточной. На этих направлениях оставим более 10 минут. В районе 5. Амундсен от Бардина до объездной. Машинная «Черс» до Фурмного. Восточка стоит от Короленко до Челюскинцев. Московская от Циолковского до Волгоградской. Светлореченская от Соболева до объездной.
1: Реклама.
7: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Эксперты рассказали, когда нормализуется ситуация с бензином в российских регионах. По данным издания «За рулем», топливный кризис затронул до 50 субъектов по всей стране. Полное устранение дефицита возможно, если одновременно будут выполнены три условия. Завершатся ремонты на поврежденных НПЗ, будут снижены ажиотажный спрос и паника среди водителей, а также удастся стабилизировать логистику. Наиболее оптимистичный сценарий предполагает постепенное выравнивание ситуации уже к концу июля и началу августа, пишет со ссылкой на издание «Газета.ру». В Свердловской области спустя неделю после рекордных ливней стабилизируется паводковая обстановка. По данным спасателей, подтопленными остаются 10 частных домов и около 50 дач, а также более 900 приусадебных участков. Эвакуация жителей уже не требуется. На реках Свердловской области работают временные гидропосты. Они контролируют ситуацию каждые 3 часа. В это же время в ближайшие дни МЧС ждет подъема воды в реке Ница после сброса с Рижевского и Алапаевского гидроузлов. 6 июля стало в Екатеринбурге самым теплым днем с начала этого года. Ночью в уральской столице было плюс 19, а днем воздух прогрелся до плюс 13,5. Среднесуточная температура составила почти плюс 26 и больше, чем на 8 градусов сейчас превышает норму. Также понедельник оказался самым теплым 6 июля, начиная с 1989 года в Екатеринбурге. В Свердловской области жарче всего вчера было в Алапаевске и Красноуфимске плюс 32 и плюс 33, а самый низкий дневной максимум плюс 28 отметили в Кытлыме, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Российские компании обсуждают с властями создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения атак беспилотников. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что работа власти и бизнеса в этом направлении, скорее всего, потребует новых инструментов, в том числе финансовых. Дискуссия бизнеса и власти продолжается, пишет «Коммерсант». Дональд Трамп подтвердил звонок главе ФИФА. В это же время американский президент заявил, что не заставлял главу Международной федерации футбола Джанни Инфантино менять решение о дисквалификации нападающего сборной США Флориана Балагана. Дональд Трамп на брифинге в овальном кабинете заявил, что только просил пересмотреть эпизод. Несмотря на отмену дисквалификации Балагана, сборная США закончила свое выступление на чемпионате мира, проиграв минувшей ночью сборной Бельгии 1-4. Официальный доллар на сегодня 77.97, евро 89.26.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 13.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Ну, наконец-то. Дождик, пасмурно и плюс 21. Хорошо. На завтра, среду, 8 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 20, завтра днем 22-27, выше нуля.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Не просто набор желаний, а очень хороший, позитивный, экологичный, я бы так сказал. Мария Краймбри на Jam FM, ну и тебе тоже сегодня экологичности, добра, бобра и побольше позитивчика. Ну, а я подкину хорошую музыку. Зовут Диджи Дэн, скоро Глюкоза, затем Зиверт, прямо сейчас Don Diablo Fits and the Tantrums на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. Огранд 106-784-754-56-55.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 13.15 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10. Московская стоит от Визной до Волгоградской. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Шевская, Тепличная до Космонавтов. Стоим на Щербакова, самолет на Павлодарская. Восточка стоит от Короленко до Челюскинцев. Космонавтов от Индустрии до Бакинска-Миссаров, за вокзальной от Мельковской переулка до Космонавтов и тормознем на Щербакова от Лыжников до Павлодарской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: А у нас были, есть и будут свежие истории. Яна Ефимова через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Аврора Киба готова пожертвовать публичностью ради семьи. Бывшая Лепса призналась, что готова пожертвовать популярностью ради отношений. Юная девушка считает, что семейные ценности стоят выше популярности в медиапространстве. Она мечтает о детях от любимого мужчины. Аврора поделилась. «Если я хочу быть счастливой женщиной и иметь большую семью, то я должна жертвовать такими вещами, как публичность». Девушка уверяет, что раньше ее интересовали светские вечеринки. Она беззаботно тратила деньги на то, что ей вовсе не нужно. Теперь она дала понять, что у нее сменились приоритеты. К тому же сейчас Аврора состоит в серьезных отношениях с племянником президента Азербайджана. Отмечу, что Авроре 20 лет. Мысли правильные, но время покажет. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17, а с бортом пасмурно и плюс 24. На завтра, среду 8 июля, синоптики пообещали перемену облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, да, плюс 20, завтра днем 22-27 выше нуля.
9: Реклама.
11: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

Хэппи-энд нужен всем, его все любят, ну и еще всем приятно слышать в свой адрес хорошие теплые слова, комплиментики. Я в твоем распоряжении, наше общение на Jam FM, отзовись, порадуй, если есть что сказать, передать, ну а если тем более есть повод, пожалуйста, все это прозвучит на весь мир, да, не побоюсь этого слова, потому что онлайн-вещание у нас работает на сайте radio.jamfm.ru. Ну и, кстати, там же можешь писать, оставлять привет и поздравки, для этого наша страничка ВКонтакте, группа Jam FM, ну и, конечно, Макс, плюс 7932-020-102.5, вот, пожалуйста, выбирай, где и как тебе удобно. Все пришедшее от тебя зачитываю. Звучит здесь, на волне 102.5, ну и повторюсь, на сайте radio.jamfm.ru. Отзовись, порадуй, хорошего вторника, побольше прохладительных напитков, тенек, кондер, вентилятор. Ну, в общем, без перегрева комфортно провести этот жаркий вторник. Меня зовут DJ Дэн, скоро Асия, затем Айова, ну а прямо сейчас Араша Хелена на Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. В Минпросвещении подтвердили отмену домашних заданий для первых классов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В министерстве уточнили, что обучение без домашних заданий в первом классе установлено пунктом 24 порядка организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Сейчас домашнее задание в первом классе допускается, но вводить его необходимо постепенно, а выполнение должно занимать не больше часа. Такие рекомендации были разработаны Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения. Гроза, обещанная синоптиками, началась в Екатеринбурге. В прогнозах вероятность этого события оценивали в 55%. Причиной изменения погоды назвали приближение холодного атмосферного фронта. Вместе с грозой синоптики Уральского гидрометцентра предупреждали об усилении ветра и возможном граде. Дождливая и при этом теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца этой недели, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». «Уралуправтодор» напомнил о ремонтах, которые продолжаются на трассах Свердловской области. На Тюменском тракте с 13 по 31 километры кладут новый асфальт в направлении Екатеринбурга. В направлении Тюмени на этом же отрезке трассы асфальтирование уже завершили, подчеркнули в ведомстве. На трассе М5 на 153 километре подъезда к городу Екатеринбург в направлении Челябинска снимают старый асфальт. Водителей просят следить за временными знаками и соблюдать ограничения скорости в районе дорожных работ. Иран возобновил удары по судам в Ормузском проливе. Об этом пишет Wall Street Journal. Одним из атакованных кораблей стал катарский танкер, перевозивший сжиженный природный газ. Перед нападением по морской радиосвязи суда слышали угрозы. Произошедшее ставит под удар переговоры о прекращении американо-иранского конфликта, добавляет издание. Очередной раунд должен состояться 11 июля. Полиция Абу-Даби дала совет жителям столицы Арабских Эмиратов, которые отправляются в отпуск или любую другую поездку. Путешественникам рекомендуют не рассказывать в соцсетях заранее об отъезде. По сути, это публичное сообщение о том, что дома никого не будет, предупредили стражи порядка. Также полиция Абу-Даби попросила путешественников проверять, закрыты ли в жилье окна и двери и включена ли сигнализация. Также неплохо будет убрать ценности в надежное место. Официальный доллар на сегодня 77.97, евро 89.26.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 14.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «СД Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». Город освежился, пасмурно, сверху капается и плюс 19 градусов. На завтра, среду 8 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, дай ночью до плюс 20, и завтра днем 22-27, выше нуля.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8408-48.
3: Дискомфорт в движении в прошлом. А современные технологии лечения в настоящем. В клинике здоровья 365.
4: Операция по замене тазобедренной и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 14:15 в Екатеринбурге. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Березовский тракт, Трудовая, Губахинская стоят от барьерной до проезжей. Щербаково от Обезны до Лыжников. Щербаково от Пронина до Павлодарской. На этих направлениях оставим более 10 минут. В районе 7-8 это машинная переходная переулка до Фурманова. Селькоровская стоит от Энергетиков до Кружной. 8 марта Декабристов до Большакова. ЕКАТ от реки Березовка до 16 км. И Репина от Малышева до остановки весь бульвар.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Принц Гарри прибыл в Великобританию без семьи и детей. Гарри прилетел без Меган, Арчи и Лилибет. Об этом сообщают инсайдеры. Вопрос безопасности остается открытым. Гарри не получает круглосуточную полицейскую защиту во время поездок в Великобританию. Каждый его визит оценивается в индивидуальном порядке при условии уведомления за 3 недели. Якобы именно из-за отсутствия охраны семья принца не приехала вместе с ним, вопреки заявлениям. При этом не исключено, что Меган и дети могут присоединиться к Гарри позже в ходе поездки. По словам источников, для принца важно показать детям их британское наследие. В частности, он хотел бы отвезти Арчи и Лилибет в родовое поместье семьи принцессы Дианы. Напомню, что принц собирался остановиться в Букингемском дворце, но получил отказ. Как бы то ни было, я очень надеюсь, что семья Гарри побывает в родном для него месте. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина третьего на наших студийных в центре Екатеринбурга. Пасмурная, плюс 20. На завтра, среду, 8 июля, синоптики пообещали нам переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Это ночью до плюс 20, завтра днем 22-27, выше нуля.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер плюс 7-932-020-102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: Плюс 7-932-020-102.5.
2: Приветик нарисовался, а именно Алексей. Всем большой пламенный передает, а еще вопрошает, подскажите время конкурсов. Ну, конкурсы обычно в утреннем шоу, да еще вечернем. Там тема вечера, конкурсов так называемых нет, а вот по теме вечера за лучшее сообщение, это, пожалуйста, очень легко, можно даже получить. Ну, утреннее шоу, если говорить про день сегодняшний, уже случилось, завтра будет с утром, а вот вечернее шоу только впереди, как всегда, не пропусти в 17.00 джем без правил. Еще тема у нас не появилась, чуть позже все анонсирую, оглашу. Алексей, за приветик большое спасибо. Ну и у меня тоже бывают подарочки, но вот сегодня они отсутствуют. Зато с музыкой все в порядке. Если есть вопросы, пожалуйста, в первую очередь, привет, поздравления, комплименты, все зачитываю, все звучит здесь, на волне 102.5 и на нашем сайте radiojamfm.ru.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
3: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
2: Летать в аэротрубе Simple Fly.
3: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радугаленд.
2: Вместе! Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
4: Радугаленд. Репина 94.
5: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 14.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. 4 балла местами затруднения. На это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. Щербакова стоит от Пронина до Павлодарска. От Обезной до Лыжника. Восточка от Куйбышева до Ленина. Трудовая Губахинская. От Березовского тракта до Проезжей. Постоим на Московской Челюскинцев. От Маршала Жукова до Ленина. Также на Репина от Малышева до остановки Визбульвар. Селькоровская стоит от Энергетиков до Кружной. 8 марта от Декабристов до Большакова.
1: Реклама.
9: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию остается в повестке дня. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Дипломат добавил, что не готов говорить о конкретных датах. Также в МИДе добавили, что главы ведомств, министр Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио контактируют как в переписке, так и на уровне устного общения. Тема возобновления трехсторонних переговоров по Украине вернулась в повестку дня с середины июня. Жители Свердловской области предупредили о грозах, граде и порывистом ветре до 18 метров в секунду. В сообщениях спасателей указано, что непогода на Среднем Урале возможна еще и 8 июля. Количество выпавших осадков сегодня пока не названо. На потопы на перекрестках в Екатеринбурге уже пожаловались жители Академического. Сразу после ливня бурные потоки текли и по улицам Химмаша. Водители во время ливня останавливались на обочине Кольцовского трассы. Причиной автомобилисты назвали резкое ухудшение видимости при движении. Мэр Алексей Орлов на Иннопроме подписал 5 соглашений, направленных на развитие Екатеринбурга. Так, с компанией ТМХ «Городской транспорт» мэрия займется развитием трамваев и метро. С организацией ММТех, которая входит в Яндекс, город будет делать проекты в социальной и транспортной сферах. С Уральским федеральным будут реализованы меры в сфере совершенствования инженерного и естественно-научного образования. Также администрация Екатеринбурга на Иннопроме заключила соглашение с Российским сельскохозяйственным банком для развития потребительского рынка. И было подписано соглашение о сотрудничестве с Центром стратегических разработок для организации форума «Города России». Мошенники начали просить россиян задекларировать чужие деньги. О новой схеме обмана предупредили представители МВД. Аферисты в очередной раз выдают себя за сотрудников спецслужб. Чаще всего злоумышленники просят своих жертв забрать рюкзаки или сумки с определенной суммой денег за символическое вознаграждение. В полиции предупреждают, что именно так жертвы мошенников становятся соучастниками преступлений. В условиях топливного кризиса россияне стали искать способы приготовления бензина дома. Согласно статистике Яндекса, число запросов «Как сделать бензин» выросло в 3 раза за последние 2 месяца. Пользователей также интересует, как сделать домашний бензин и можно ли повысить октановое число топлива самостоятельно. Наиболее активными оказались пользователи из Москвы, Петербурга, Краснодара, Севастополя и Симферополя. Официальный доллар на сегодня 77.97, евро 89.26.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом пасмурно, периодически капает сверху и плюс 20. На завтра, на среду 8 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 20, завтра днем 22-27. Тепла.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
0: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Мажатур. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ООО «118-784-718-9584».
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: JAM-FM. Где пробки?
5: 15-16 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты снова 3 балла из 10. Кольцовский тракт, Луганская, Машиная стоит от переходного переулка до Фурманова, ВАЗ, точка от Карленко до Челюскинцев, ЕКА от 16 километра до Высоцкого. Постоянно Московская, от Обездной до Волгоградская, также на Трудовой, Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Базовый переулок Обездная стоит от станции Пионерская до Белинского, Челюскинцев от Стрелочников до Восточки, Шевская от Тепличной до Космонавта.
3: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Джим ФМ.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

Вот и у нас с делами пусть будет так же. Лучше всех. Бир Вольф со свежей ключицей, с Фениксом, а Яна Ефимова со свежими историями. Через минутку с небольшим на Jam FM.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
5: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
6: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: «Джем ФМ». Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на «Джем ФМ».
11: Привет! Татьяна Буланова готовится к свадьбе старшего сына. Певица поделилась радостной новостью. Ее старший сын Александр готовится к свадьбе. Артистка уже познакомилась с его избранницей. Девушку зовут Кристина. Таня тепло отозвалась о будущей невестке, отметив, что так красивее ее. Она прокомментировала: «Главное, чтобы мой сын был счастлив, любил свою женщину, а она любила его». Она также поделилась размышлениями о традициях обращения к свекрови. Сама Буланова никогда не называла своих свекрови мамами, только по имени-отчеству. К третьей свекрови относится с любовью и поддерживает с ней доверительные отношения. Напомню, что Александр – старший сын Булановой от брака со звукорежиссером. Молодой человек живет в Санкт-Петербурге и работает бариста. Приятные предсвадебные хлопоты. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Джем ФМ.
10: Прогноз погоды на Джем ФМ.
12: 15:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта, 17А. Посветлее стало в городе и плюс 21. На завтра, среду, 8 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20, завтра днем 22-27, тепла.
13: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

Можно даже не в счастье, а просто искупнуться. Ну, в наших реалиях африканских это просто необходимо. Но лично я считаю, нет, конечно, кто-то относится очень классно к жаре, вообще все в кайф, но кто-то ведь не переносит, кому-то ведь тяжело. Вот лично я считаю, что жара должна быть, когда жарко, это классно, когда есть рядом море, водоем, позагорал, искупнулся. Вот тогда классно. Но когда на работе, когда по городу, в каменных джунглях, ну, это, извините, не по мне. Ну, хотя бы согласны на дождик. Давайте нам сверху там включите, чтобы немножко освежиться, охладиться. Но в любом случае, тебе комфортно во вторника, как бы его ни проводил, где бы ни находился. Но с меня хорошая музыка. Продолжаю снабжать. Зовут Диджей Дэн. Скоро Артур Пирожков, затем Зиверт. А прямо сейчас Джампер, да, Донни Эмили Робертс на Джем FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В столице Сирии, Дамаске, произошли два взрыва рядом с гостиницей, где остановился президент Франции. Как сообщили в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон не пострадал. Французская делегация уехала из отеля незадолго до самих взрывов. В МВД Сирии при этом заявили, что ЧП не представляло прямой угрозы для президента Франции. В сирийской полиции добавили, что обнаружили бомбы до взрывов, но не успели их разминировать. Об этом пишет «Коммерсант». Проект наземного метро в Екатеринбурге поставили на паузу. По словам мэра Алексея Орлова, это произошло по объективным причинам, и полностью отказываться от проекта городские власти по-прежнему не намерены. Об этом глава Екатеринбурга заявил в рамках дискуссии на выставке «Иннопром». Портал 66.ru напоминает, что активная подготовка к строительству наземного метро шла с 2023 года, и начать работы планировали в 2025. Новокольцовский маршрут должен был связать железнодорожные станции, компрессорный завод и аэропорт Кольцово через микрорайон Новокольцовский. Жара спала в Екатеринбурге после прошедшего ливня. По данным метеостанции аэропорта Кольцово, с полудня и до часа дня температура воздуха опустилась с плюс 28 до плюс 19. Также были зафиксированы порывы шквалистого ветра. Они в районе аэропорта достигали 22 метров в секунду, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Последствия ливня с улицы Екатеринбурга уже практически ушли. В это же время дождь в уральской столице еще может вернуться в вечерние часы. Об этом сообщает предварительный прогноз Яндекса. Криштиану Роналду уточнил свои планы после завершения чемпионата мира. Форвард заявил, что не будет принимать сгоряча решение о завершении карьеры в сборной Португалии. «Последний чемпионат мира? Да, наверняка да. Что касается сборной, посмотрим, поговорю с семьей», цитирует издание нападающего сборной Португалии. Команда Роналду проиграла Испании 0-1 в 1/8 финала. Это произошло минувшей ночью. От бьюти-процедур и ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, но при этом улучшают самочувствие, пишет газета «Ру» со ссылкой на Авито-услуги. 42% респондентов продолжают тратить деньги на бьюти-процедуры. Всего 13% в условиях экономии делают ремонт в квартире, а 10% тратятся на обслуживание любимой техники. Официальный доллар на сегодня 77.97, евро 89.26.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант» Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина» в центре города плюс 24. На завтра, среду 8 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 20, завтра днем 22-27, выше нуля.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ООО «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Наш брат, попадая на море, здоровается, так здоровается от всей души, широко, по полной, на все 100%. Ну, понятно, что для тех, кто там живет, тусуется постоянно. Это как море для них, как с добрым утром. А вот для нас в диковинку. Группа «Добро» на Jam FM, с морем или нет, тебе большой освежающий привет и только хорошая музыка. Ну и, конечно, планов приятных на этот день и вообще на лето, которое у нас продолжается. Скоро Feist FM или затем Mojo, ну а прямо сейчас Burrito на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55-55.
2: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
3: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
2: Летать в аэротрубе Simple Fly.
3: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радугаленд. Вместе!
2: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
4: Радугаленд. Репина 94.
5: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 16.15 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. Базовый переулок Объездная стоит от станции Пионерская до Белинского. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до укромного переулка Щерса. От машины до 8 марта. Восточка от Короленко до Челюскинцев. Постоим на Шевской, Тепличной до Космонавтов. На Щербакова от Лыжников до Павлодарска. Ленина стоит от Бажова до Карла Липкнехта. Космонавтов от Екат до Заречной.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет, Ксения Бородина недовольна своей фигурой. Телеведущая пожаловалась на свою фигуру. Она призналась поклонникам, что соблюдает правильное питание. Результат есть минус пару кило. Однако Ксения осталась недовольна. Как пишет Супер, изменилась именно та часть тела, которая волновала Бородину меньше всего. Звезда прокомментировала, цитирую: «Вот почему, когда ты худеешь, худеет именно то, что тебе меньше всего нужно. У меня это ноги, а мне вот ноги вообще не надо. Там посередине есть часть, ее убираем. Благо, есть пресса терапия». Ранее Ксюша признавалась, что лишние килограммы появились у нее после отказа от вредных привычек. Она думала, что наоборот сможет стать стройнее. Но новый образ жизни дал обратный эффект. Поклонники не согласны с Бородиной. Они считают, что она слишком сильно придирается к себе и ищет недостатки там, где их вовсе нет. Я тоже так считаю. Ксюша – красавица. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16.28 в Екатеринбурге, 16.28 на наших родинах, 16.28 на наших родинах в центре Екатеринбург, плюс 22. На завтра, среду 8 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, грозой. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 20, завтра днем 22-27 выше нуля.

снова столбик термометра поднимается все выше и выше, уже плюс 26 за бортом. Но прошел дождик и стало намного легче. И на том спасибо, говорю, туда, в невесту канцелярию. Ну а тебе респект за то, что ты здесь на Jam FM. Более того, хочу напомнить, что совсем скоро будут еще и подарки в рамках вечернего шоу «Джем без правил» уже в следующем часе, через несколько минут. «Джем без правил», да, Миша Киселев, Яна Ефимова, с них подарки, общение, разные интересности, ну и в первую очередь подарки, тема на сегодняшний вечер. На что у тебя остаются силы после рабочего тяжелого дня, ну или просто рабочего дня? Что ты успеваешь сделать? На что у тебя остаются силы после рабочего дня? Свои варианты можешь оставлять, писать, присылать уже сейчас. Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, также в группе Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах оставляй. Ну и, конечно, в Максе есть наш канал, тоже там пиши в комментариях, прокомментировать, так и написано. Не пропусти Jam без правил в 17:00 здесь на Jam FM. А я продолжаю снабжать хорошей музыкой и хорошего вечера, вторник. Зовут меня DJ Dan, скоро Бандера, затем и Манбек, и немецкий дуэт Йо Хац, прямо по курсу Лёш, Свик и Нюша на Jam FM со свеженькой вещицей. Я помню.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16:46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Белинского Карла Липнихта стоит от Куйбышева до Ленина. Базовый переулок Объездная, станция Пионерская до Белинского. Космонавтов от Индустрии до Ломоносова. Постоим на Шевской, Тепличной до Космонавтов. Московская от Объездной до Волгоградская. Восточка от Короленко до Челюскинцев. Космонавтов от ЕКАТ до Заречная. Щербакова от Лыжников до Павлодарской.
1: Реклама.
3: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Первоклассникам отменят домашние задания, подтвердили в Минпросвещении. А там уточнили, что обучение без домашних заданий в первом классе установлено пунктом 24 порядка организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Сейчас домашнее задание в первом классе допускается, но вводить его нужно постепенно, а выполнение должно занимать не более часа, сообщает РИА Новости. 5 соглашений, направленных на развитие Екатеринбурга, подписал на Иннопроме мэр города Алексей Орлов. Так, с компанией ТМХ «Городской транспорт» мэрия займется развитием трамваев и метро с организацией ММТех, которая входит в Яндекс. Город будет делать проекты в социальной и транспортной сферах. С УРФУ будут реализованы меры в сфере совершенствования инженерного и, естественно, научного образования. Также город заключил соглашение с Российским сельскохозяйственным банком для развития потребительского рынка. И было подписано соглашение о сотрудничестве с Центром стратегических разработок для организации форума «Города России». «Уралуправтодор» напомнил о ремонтах, которые продолжаются на трассах Свердловской области. Так, на Тюменском тракте с 13 по 31 километр кладут новый асфальт в направлении Екатеринбурга. В направлении Тюмени на этом же отрезке трассы асфальтирование уже завершено. На трассе М5 на 153 километре подъезда к Екатеринбургу в направлении Челябинска снимают старый асфальт. Водители просят следить за временными знаками и соблюдать ограничения скорости в районе дорожных работ. С 4 июля не могут найти 15-летнего Никиту Морозова, который пропал в Верхней Пышме. В субботу подросток не вернулся домой с прогулки. Родители забили тревогу, обратились в полицию и в поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото и приметы мальчика есть на портале Е1. Сообщается, что школьник мог уехать в Екатеринбург. Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться в полицию или в отряд «Лиза Алерт». Продажи кофе в России за первое полугодие выросли почти втрое. Самым популярным остается зерновой кофе. Быстро набирают популярность капсулы и дрип-пакеты. Россияне все чаще приобретают кофе вместе с кофемашинами, а затем возвращаются за повторными покупками, сообщают телеграм-каналы. Доллар 77.97, евро 89.26.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, среду, 8 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 20, завтра днем 22-27, выше нуля.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Jam FM.
7: Джем без правил.
2: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
3: Реклама.
8: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
9: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе!
8: Летать в аэротрубе «Simple Fly».
9: Вместе! Пройти все-все аттракционы в «Радуга Лэнд».
8: Вместе! Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
10: «Радуга Лэнд». Репина 94.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 6 минут, а за окном у нас с вами 26 градусов тепла. Знаете, как будто бы крышу сносит от этого тепла.
3: Жарко на улице, хочется холодный кофе.
2: Нет, ты давай.
3: Сок, мороженое, что?
2: Давай не городи, тут и так дождика у нас, так что не надо нам ничего. Ну нет, охладиться можно, но погода пусть такое остается.
3: Уральская
2: теплой.
3: Погода, она вечно действует на контрастах. Конечно. То ливень, то снова солнце, то снова ливень. И я уже привыкла.
2: Тебе сначала жарко, потом вышел, помылся, все, пошел. Да, вообще, я
3: потом
2: считаю,
3: обсох.
2: Все для нас, все для нас. Конечно, кстати, ребята, всем добрый вечер. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Это Джем без правил. Сегодня мы с тобой здесь с 17.00 до 19.00 делаем твой вечер чуточку ярче, но мы, по крайней мере, очень в это верим. У нас есть сегодня вопрос, и, кстати, подарок будет за него. Ну, не конкретно за вопрос, а за ответ.
3: За классное, крутое сообщение.
2: Забыла слово, да.
3: Но сначала я скажу, как же звучит тема нашего сегодняшнего вечера. Угу. Она звучит так. На что у тебя остаются силы после тяжелого рабочего дня?
2: Ну-ка.
3: Приз потом скажем?
2: Не, приз...
3: Или
2: ну,
3: сразу
2: давай,
3: заинтересуем?
2: Давай сразу, да, давай.
3: Сразу заинтересуем. В общем, автора победного сообщения мы наградим мягким воздушным одеялком от компании «Адара».
2: О, да, мы будем, знаете, рядышком укутывать вас вечерами.
3: Теплом, уютом своим. Будете да. знать, что это от Джем FM вечернего шоу.
2: Начнем с нас.
3: Да, на что у тебя остаются силы?
2: Да на самом деле у меня нормально остаются силы. Я пока еще не из тех людей. Ну, может, подушню, типа, знаешь, но мне же нравится моя работа.
3: Угу.
2: И я, как бы, получается, с большим удовольствием еду на нее. И потом с большим удовольствием
3: у меня, типа,
2: возвращаюсь как бы домой. Но если в минуты какого-то тяжелого состояния, прям, давай будем считать, что я там работаю с 5 утра и там до 2 часов ночи, грубо говоря, то у меня сил, честно говоря, хватает только поужинать с супругой. Вот мы, я приезжаю, неважно, в 3 часа, вот мы как бы едим, ну как, я типа ем, вот, наверное, на еду, чтобы немножко восполнить силы. А так, в основном, вот вчера траву косил.

0: Люблю принимать ванну, и люблю принимать ее ну, не прям с лепестками роз.
1: Какие-то восстановительные процедуры.
0: Ну да, я люблю соль для ванны покупать, там, можжевельную недавно взяла, очень вкусно пахнет, очень расслабляет, лавандовую, например.
1: Мне кажется, я в ванной раз 4, наверное, в жизни был.
0: Ну, я обожаю, вот, именно когда тяжелый, если мы говорим про тяжелый рабочий
1: день. Если легкий, то душ.
0: Да,
1: все, понял.
0: Разумеется.
1: А те же, как это, бежит водичка, водичка, вода на меня, уходи, все плохие мысли, эмоции, расслабляйся.
0: Ну да, но, кстати, многие говорят, что соль действительно, она смывает в себе негатив.
1: Наверное, наверное.
0: Поэтому
1: ну, как
0: у
1: минимум,
0: меня это работает.
1: Накопившийся за день поверх твоей кожи, безусловно, этот негатив уйдет. Мы хотим узнать у тебя, на что остаются силы после тяжелого рабочего дня. Пиши нам в Максе, у нас есть канал, он так и называется, Радио Джем ФМ Екатеринбург. Также, если в личку, тет-а-тет, мы всегда здесь, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, а также ВКонтакте у нас висит пост «Отвечай». И лучший комментарий за сегодня получит, конечно, наш подарок. Ну а пока давайте наслаждаться музыкой здесь, на Jam FM.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформляйте.

0: Управление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235 0905.
1: 235 0905.
2: Jam FM.
3: Где пробки?
4: В Екатеринбурге смотрю на страничку в сервисе Яндекс.Карты. Итак, базовый переулок Объездная стоит от станции Пионерская до Белинского, Шевская, Тепличная до Космонавта, Вильгельм Дегенина от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья. Потерпим, на Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров. Московская стоит от Объездной до Волгоградской, Щербакова от Лыжников до Павлодарская, много машин на Щерса от Белинского до 8 марта, на Восточке от Короленко до Челюскинцев.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5 Джим ФМ.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: На часах у нас с вами 17:24, а за окном 26 градусов тепла. И действительно, в студии тоже сегодня очень жарко.
3: Потому что у нас куча девчонок сегодня пришли в гости.
2: Когда малиновая студия такая, да?
3: Вообще просто цветочки одни. 12 июля пройдет фестиваль в поддержку благотворительного фонда помощи бездомным животным нашего города Екатеринбурга. Он называется «Уши, лапы, рок-н-ролл». И сегодня с нами Акси Райт, это ведущая фестиваля и волонтер фонда помощи бездомным животным. А также Мария Тарасова, организатор концертов в «Свобода Концерт Холл» и солистка группы «Юлчи», которые будут выступать на этом фестивале.
2: Да, девочки, добрый вечер вам.
4: Всем привет, здравствуйте.
2: Да,
4: привет.
2: Ну что, давайте сразу к вопросам. Ну и, наверное, Маш, основные вопросы с точки зрения орг-истории, наверное, к тебе. Почему вообще вот нужно помогать бездомным животным? Нам всегда... Неужели вот в Екатеринбурге это сейчас проблема? Казалось бы, мегаполис, я думал, все это уже решается достаточно на другом уровне и формате.
5: Ну, мне кажется, это всегда проблема, потому что это благотворительность, фонды сами не зарабатывают, они живут только за счет помощников, за счет меценатов каких-то. Ну, и, разумеется, до людей нужно доносить, что помощь нужна. Сами они об этом, скорее всего, не задумываются. Но я думаю, что Акси лучше расскажет об этой проблеме, ей все-таки это ближе.
2: Почему?
5: Потому что она там работает, она все-таки волонтер.
2: А, именно в волонтерском центре непосредственно?
4: Да, я очень часто езжу на одну из передержек благотворительного фонда и вижу своими глазами, в каких условиях приходится собакам содержаться, как им можно помочь и почему они туда попадают. К сожалению, да, на данный момент это проблема, поскольку многие люди не просвещены, как они не должны нести ответственность за животных.
2: А, ты имеешь в виду те, кто приручил и по счастливому, как бы случайности?
4: Чаще всего так они и попадают в приюты и в целом на улицу. И из-за этого распространяется проблема беспризорных животных на улицах. То есть она не прекращается, к сожалению.
3: Хозяева не могут нести ответственность.
2: Акси, слушай, вот а ты как участница, ну, соответственно, вот этого волонтерского движения, вот опровергни или подтверди. Вот есть стереотип, что животными много занимаются те, кто разочаровался в людях. Это вот так или нет? Никак не связаны между собой.
4: Я могу сказать то, что здесь 50 на 50, потому что действительно многие вкладываются в животных, потому что люди в какой-то момент их сильно, возможно, как-то огорчили или отвернули от яркого жизненного пути, а животные, они искренни в этом плане. А есть наоборот, люди, которые экстраверты, общаются с большим количеством народа и всю свою энергию не могут распределить среди знакомых. Они ее направляют еще и туда.
2: А, в смысле, что переборы так все внутри?
4: Да, потому что хвостики тоже в этом нуждаются, безусловно. Они сами не могут.
2: Пустые лапы, да.
4: Да.
2: Ну, хорошо, хочется немножко тогда проговорить про питомцев. Расскажите, кто они, как они, кто у вас есть?
4: Ой, слушайте, там их очень много. К примеру, на передержку, на которую я езжу, где около 250 животных, я вижу различные типажи. В первую очередь, это бывшие домашние собаки и кошки, которые знают какие-то правила, азы и были брошены в определенный период.
2: Воспитанные.
4: Они ходят на поводочке, они знают график питания, график выгула, то есть даже некоторые команды могут демонстрировать. Есть собаки, которые выросли на улице вследствие того, что, ну, собственно говоря, кто-то не стерилизованный оказался, бывший домашний, около садов, и там потом образовал свою семью. Да, они немножко боятся людей, но вот там на передержках мы стараемся максимально их расположить к людям, показать, что это не страшно, это приятно, это хорошо, и они раскрываются.
3: Что можно доверять.
4: Да, безусловно. Из каждого из этих хвостиков можно потенциального друга себе вырастить. Можно пойти в аджилити, несмотря на то, что многие там беспородные. Можно в кани-кросс подать. То есть собаки перспективные, если посмотреть. Просто я на кинолога училась, и с точки зрения этого вопроса могу по каждой отдельно рассказать.
3: Можно сразу уточню, я просто немножко не в теме. Agility, что это такое?
4: Agility – это прохождение полосы препятствий с собакой.
2: Через бортики там вот эти
4: прыгают. Без поводка, только условлюсь на команды.
3: А второе – это что ты сказала?
4: А второе – это кани-кросс. Это бег по пересеченной местности со своей собакой. То есть вы, к примеру, вместо майской прогулки в несколько километров бежите 3 километра
2: на
4: с собакой.
2: На собачий движ, да.
4: Да, по лесу вместе.
2: Да, но это работает, это прикольная история, можно найти себе друга в моменте. Ну, раз мы говорим про фестиваль, все равно это музыкальная история, тогда с точки зрения музыкальной композиции есть какие-нибудь вкусовые качества у ваших питомцев? Я помню, вот коровы классику слушают, например, да?
3: Я даже не знала такой
2: факт. Реально?
3: А ты что? А ты откуда?
2: Там молока в два раза больше дают. Ты что, под классику, конечно. А ваш питомец какую музыку предпочитает?
4: Ну, слушайте, классика действительно положительно влияет на животных, поскольку там более гармоничные звуки. Если именно для собачек включить что-то яркое, такое как поп или рок, они могут своеобразно реагировать. Да, это может их завести. Энергетически они могут, там, как электровеник, стать... А классика, наоборот, их успокаивает. Они чувствуют себя комфортно достаточно. Это и учеными доказано. Поэтому я бы сказала, что наши хвостики тоже, как и коровы, немножко за классическую музыку.
2: Слушайте, у нас это достаточно забавный эфир, потому что, чтобы вам понимать, я сегодня в 10 утра видел, как танцует бордер-колли. Вот что хотите, верьте, нет, но я говорю вам в прямом смысле. Мы видели, как танцуют собаки. Это очень круто выглядит. Я был просто... Они будут у вас тоже на вашем фестивале. Они нам рассказывали. Ну ладно, мы попозже. Мария, переключимся к вам. Расскажите про фестиваль. Где, когда, что там будет?
5: Ну, где и когда уже сказали, повторюсь, 12 июля, Свобода концерт-холл, Черкасская, 12. Сперва у нас планируется программа на улице, у нас двор большой, комфортный, красивый. Там будут конкурсы рисунков, фотозоны, я так понимаю...
2: Для людей?
5: Да, разумеется.
2: Не, ну слоны рисуют, я зайду.
5: Бар тоже интересная идея, может быть, в следующем году ее и реализуем.
2: Ну, отдаем вам, да, на реализацию.
3: Если мы говорим все-таки про музыку, кто будет звучать?
5: Вот, а с 4 часов у нас будет концерт в самом зале уже «Свободы». Там будут три молодежных группы, это прям совсем у нас подростки, «Memories» в диапазоне и «Не ваше дело». Будут два спецгостя, вокалисты, теноры наших театров, вот, и потом будут группа «Юлчи» непосредственно. Кстати, девочки,
3: кстати,
5: будут закрывать.
3: Девчонки у нас сейчас в студии. Да. У нас солистка Юлия Заревина. Юля, подойди, пожалуйста, к микрофончику, поговорим немножко с ней. Расскажи, почему вы выступаете на этом фестивале? Что будете, какую программу показывать, играть?
6: Мы, как обычно, сыграем песни из нашего пока что единственного альбома, который называется «Отпусти». Мы...
2: Собаку из приюта, получается.
6: Да-да-да, забери себе, напишем обязательно следующий.
2: Да, кстати, нормально.
3: Это уже новый альбом.
2: Каждый год новый альбомчик, шик вообще. Так, хорошо.
6: А вообще нам просто не безразлична вся эта тема, и мы уже второй раз выступаем на этом фестивале.
2: Вот у меня вопрос с точки зрения микса музыки и того мероприятия, которое происходит. Вот рок-н-ролл вообще это как бы бунтарство, такое, знаете, идем вперед, и благотворительность. Здесь как бы больше милосердия. Как вообще уживаются вот две эти вещи между собой? Как они женятся у вас?
6: Я вообще считаю, что люди, которые занимаются рок-н-роллом, у них очень сильный энергетический поток, очень широкое сердце. И мне кажется, что это очень хорошо коррелируется с и темой милосердия, помощи животным. Вот они как могут накричаться, заслэмиться жестко на концертах.
2: Собаки.
6: Нет, нет. Рокеры.
2: Я все туда как бы улетаю на вид.
3: Собаки.
6: Ну, не знаю, как собаки, может быть, тоже они.
3: Но они тоже могут.
2: Они тоже личности, конечно, да.
6: Вот, также и своим добрым сердцем помочь и средствами.
2: А вот с точки зрения музыки, вот про вашу группу, про, ну, вот про девочек, например, как вы играете, кто за что отвечает, какие инструменты у вас будут присутствовать?
6: У нас, как обычно, базовый набор — это гитара,
2: так.
6: Бас-гитара,
2: басуха,
6: барабаны и, собственно говоря, вокал.
2: Я так понимаю, и все это делают леди?
3: Да? Конечно, девчачья группа полностью.
2: Подождите, а вот у меня из девчачьих групп... Это, да, и я вот... Их музыку я знаю, вот с точки зрения вашего. Что, какую музыку играете?
3: Жанр, стиль.
6: Ой, у нас конкретного жанра нет. Мы просто замиксовали все, что нам по душе было.
2: Так.
6: Вот, вдохновились всяким разным. Это и поп, и рок, и инди, и фанк немножко, и блюз у нас есть. В общем, все, что нам нравится, мы туда выливаем, и конкретного жанра мы придерживаться не хотим.
2: Ну, то есть рок-н-ролл — это просто в моменте будет состояние души.
6: Да.
2: Танцевально. Нам вот тоже с Яной так нравится. Мы вот Джем Без Прайм, мы такие вот как хотим, так и играем в моменте, да. Ну и, конечно, хочется еще раз пригласить Марию к нам сюда, для того, чтобы еще раз всех наших радиослушателей пригласить к вам на фестиваль, да, и хочется еще раз о нем напомнить.
5: Друзья, очень ждем вас 12 июля с 14:00 на площадке «Свобода концерт холл». Будем творить добро вместе, будем слушать хорошую музыку, местные группы и помогать животным.
2: А раз помогать, нужно ли с собой что-то, может, принести?
5: Да, будет сбор корма.
2: Угу. Mm-hmm. Там, как бы не принципиально. То есть какой...
3: Можно игрушечку, да,
5: совместить. Принципиально, да. То есть на самом деле я думаю, что, опять же, Акси, если я не права, можно, наверное, какие-то и игрушки собачьи, да?
4: Конечно, в любом случае. Любые корма, игрушки, медикаменты, все это пригодится.
2: Ну и, конечно, хочется вопрос с точки зрения, будет ли какое-то взаимодействие вот именно с животными? То есть могу ли... Вот кто-то придет, понравится... забрать домой к себе.
5: Насчет сразу забрать, наверное, нет. Нужно еще все-таки посмотреть, достойны ли вы.
3: Проверку пройти, там все серьезно.
2: Так что несите дорогой корм.
5: А погладить, поиграть, пофоткаться, да, всегда пожалуйста.
2: Поэтому мы вас, конечно, приглашаем, но сейчас хочется познакомить вас с композицией, которая, безусловно, тоже будет звучать на нашем фестивале. Поэтому у нас сегодня музыкальный гость не только в нашей студии, но и, конечно, в ротации. Это Юлчи. Замечтай.

0: Реклама.
1: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
0: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
4: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
9: Спонсор выпуска ООО «Nikko Motors Subaru» в центре Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. На завтра, среду, 8 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20, завтра днем 22-27. Тепла.
0: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
6: Джем без правил.
11: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Джем ФМ.
11: Джем без правил.
12: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
0: Реклама.
13: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
14: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе!
13: Летать в аэротрубе «Simple Fly».
14: Вместе! Пройти все аттракционы в «Радуга Лэнд».
13: Вместе! Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
15: «Радуга Лэнд». Репина 94.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 44 минуты, давайте продолжать, и мы вновь поднимаем нашу тему. Ну, мы ее не заканчивали никогда, но давайте еще раз. Тема нашего вечера.
3: На что у тебя остаются силы после тяжелого рабочего дня? Тема сегодня звучит так.
2: Начинаем читать ваши комментарии. Дима нам говорит: «Привет, Джем, после работы у меня остаются силы лишь принять ванну, поцеловать детей, супругу и на подушечку». Ну, в целом, самое главное, дела сделал.
3: Все самое основное. А да. Катя нам пишет, что у нее хватает сил только на тренировку. Она ходит в зал в среду, в субботу. А вообще, когда погода...
2: Выпендрилась, получается.
3: Ну, получается так. И она еще пишет, что плавает на сапе, берет с собой сына и вперед на встречу
2: с
3: приключением.
2: Ну, можно как часть тренировки тоже же засчитать?
3: Это тоже ведь спорт, конечно.
2: Любовь нам говорит, время остается на учебу, так как она вечерняя. Потом на тренировку сходить. Ну, и, конечно, что-то приготовить. Ну, там в целом списочек-то уже как бы ничего себе.
3: Многих не хватает и на готовку, например.
2: Да.
3: Когда устают.
2: Вот. Кто-то еще и в кино, в театр. Вот оно самое главное время. Это вовремя лечь спать. Тут согласен, да.
3: Ну, когда хочешь, ты на все время наберешь.
2: Когда хочешь, спи. Если хочешь спать, спи. Все. Тут как бы все верно.
3: Великие цитаты.
2: Да, Лена тоже говорит, только на вторую... А, привет, на вторую работу. Вот это мощь. Это мощь. Это мощь. Это мощь.
3: Ты устал, и еще и на работу бежишь вечерком.
2: Да, ну, сегодня по списку, если что, третья работа началась. Ну, как бы это все в общем таком потоке. Но если, давайте так, если по смотреть.
3: Нет, я понимаю тоже, у меня же тоже такое есть. Олег нам пишет: «Добрый день», почему-то нам пишет, хотя уже вечерочек. Пишет: «Остатки сил переведены для включения автопилота. Маршрут построен до дома и в душ».
2: Алена говорит: «По-разному. Полы, готовка, гулять с бассейном, гулять с ребенком, идти с ним в бассейн». Люба тоже говорит: «Едем домой и на работу ежедневно с вашим радио». А сегодня день рождения у коллеги. Анастасия! Вот у Анастасии сегодня день рождения, Любовь написала, мы ее поздравляем с этим прекрасным праздником. Да. Ну и через 10 минут мы уже подведем итоги. Кто же сегодня забирает наш подарок? Кто же? А вот вы скоро его узнаете. Ну а пока моя Мишель на малиновый.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Как сообщается «Россияндекс.Карты», базовые переулки «Объездная» стоят от станции «Пионерская» до «Белинского», «Шевская», «Тепличная» до «Космонавтов», «Космонавтов» от «Индустрии» до «Бакинского комиссара», «Вильгельма» до «Генина» от «Академии Кованцовского» до улицы «Краснолесия». Задержаться придется на «Щербакова» от «Лыжников» до «Павлодарская», на «Московская» от «Объездной» до «Волгоградская». Восточка стоит от «Короленко» до «Челюскинцев», «Щербакова» от «Самолетной» до «Павлодарской».
1: Реклама.
3: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: Что

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 56 минут, за окном в центре города 27 градусов жары, по-другому, собственно, и не сказать. Мы, знаете ли, подвели итоги, но у нас есть еще несколько сообщений, которые мы с большим удовольствием хотели бы, конечно, вам еще прочитать. Вот Оля написала: «Привет, конечно же, на тренировку, затем бассейн, нет ничего расслабления, нет лучшего расслабления, чем в водичке». Ну да, она же снимает напряжение, получается.
3: Мышцы расслабляются.
2: Да, вот, и также ВКонтакте у нас есть. Даша нам пишет, значит, первое, на прогулку с собаками не хватает. Mm-hmm. Второе, на просмотр сериала. И третье, на то, чтобы наполнить ванну и в ней полежать. А круто, если все это в один раз?
3: Круто.
2: Ты не представила прям ванну на колесах в парке, которая гуляет вместе с собакой?
3: Нет, я просто представила, что я так же хочу, поэтому я позавидовала.
2: Не, ну она и вот в ванной лежит, и с собакой гуляет, еще и сериал смотрит.
3: А я все-таки хочу отметить сообщение Димы, это наш победитель сегодняшний. Он пишет: «Привет, Джем, после работы мне остается сила лишь принять ванну, поцеловать детей и жену и упасть на подушку». И вот в процессе падения, пишет в скобочках приближение подушки к лицу, я вырубаюсь.
2: Да, если что-то добавить к этому, то придется что-то исключать. Но исключать он ничего не хочет. Мы тебя поздравляем, Дим, ты большой молодец. Сегодня забираешь наш подарок.
3: Это мягкое воздушное одеяло от компании Adara.
2: Да, а теперь давайте наслаждаться музыкой, которая рядом с нами. И мы встречаем в студии наших гостей спортивных, а кто конкретно, ждем.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. В Москве будут следить за заявлениями и документами саммита НАТО, который начинает работу в Анкаре. Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, перед саммитом были сделаны заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее конфронтационного характера. Москва посмотрит, в какие документы все это выльется, цитирует Пескова газета «Ведомости». Уральские авиалинии построят новый ангар в Кольцово и закупят самолеты МС-21. Соответствующие меморандумные на проме подписали гендиректор УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский и гендиректор уральских авиалиний Кирилл Скуратов. Общая площадь нового ангара в Кольцово составит около 15 тысяч квадратных метров. В нем будут обслуживать отечественные самолеты. По словам губернатора Дениса Паслера, строительство начнется в ближайшее время, и это, по сути, подготовка к началу эксплуатации российского пассажирского самолета МС-21. Уральские авиалинии планируют закупить 10 таких самолетов, сказал Кирилл Скуратов. Консульство Китая построят в Екатеринбурге. Разместить его планируют на углу улиц 8 Марта и Большакова. Участок находится над будущей станцией Бажовская и в границе попадает скандальный офисник-самострой. Будет ли он снесен, пока неизвестно. Год назад в мэрии говорили, что превратят его в социальный объект, сообщает Ядин. Параметры и сроки строительства пока неизвестны, сообщили в мэрии. Екатеринбургский театр оперы и балета уже открыл продажу билетов на декабрьские спектакли «Щелкунчик» и «Рождественский концерт». Всего в декабре будет 7 спектаклей «Щелкунчика». Билеты на утренние стоят от 1000 до 12 тысяч рублей, на вечерние доходят до 20 тысяч за места в партере в первом ряду 31 декабря. Кроме того, в афише на декабрь «Лебединое озеро», «Сивильский цирюльник», «Снежная королева», «Морозко» и «Ромео и Джульетта», пишет «Новый день». В России начались съемки семейного фэнтези «Иван да Марья» в духе народных сказок. Съемки займут несколько месяцев, а премьера ленты должна состояться в следующем году. По сюжету картины простой парень Иван случайно оказывается в наряде царевича и завоевывает сердце прекрасной Марии, дочери царя соседнего государства. Но их любви угрожает не только разоблачение Ивана. Юношу похищает Кощей, решивший женить его на своей заколдованной дочери. Доллар 77.97, евро 89.26.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». На завтра, среду, 8 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь грозовой, ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 20, завтра днем 22-27, выше нуля.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем FM.
4: Джем без правил.
2: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
0: Реклама.
9: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
10: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд» вместе.
9: Летать в аэротрубе «Simple Fly»
10: вместе. Пройти все-все аттракционы в «Радуга Лэнд» вместе.
9: Прожить лето по-настоящему вместе. Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
0: «Радуга Лэнд», Репина 94.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 7 минут, за окном в центре города 27 градусов жары, ну а у нас в студии тоже, знаете, очень горячо, поменялись так составчики у нас, конечно, но все равно.
3: Июль у нас очень футбольный месяц, чемпионат мира по футболу, начало нового сезона для футбольного клуба «Урал» и фестиваль футбольной культуры в Екатеринбурге. Сегодня поговорим об этом с нашими прекрасными гостями, с нами новичок футбольного клуба «Урал», но футболист тоже известный, мастер взрывного дриблинга, игру сборной Армении, человек с позитивным характером и роскошной прической Харен Байрамян и заместитель директора футбольного клуба «Урал» Максим Путинцев.
2: Да, привет вам, привет.
4: Привет, добрый вечер.
2: Ну тут всем с точки привет. Зрения прически вообще...
3: 100% попадание.
2: 100%, да. У меня просто друг тоже кудрявый, я его называю волосы пружинки всегда.
3: Волосы пружинки.
4: И по поводу дриблинга тоже вы попали. Да, взрывного.
2: Да, самое забавное, что 5 минут назад Яна такая: «А что такое дриблинг?» Что-то...
3: Я начала паниковать.
2: Да, все нормально. Хорошо. Ну, я думаю, что мы начнем с вопроса, который действительно объединяет мир. Это на чемпионате мира остается все меньше команд. Ваш прогноз: кто же все-таки заберет чемпионство? Чемпион мира. Кто будет?
4: Ну, мое мнение и желание: нет уже команды, за которую я болею.

0: Другая. Ну, ты, получается, Харин, ты сегодня максимально переживаешь. У них же матч сегодня с Египтом в 8 часов.
1: Да, но есть уверенность, что Аргентина сегодня пройдет дальше.
2: 8 по Москве.
0: Да,
2: на 8. Всякий случай скажу.
0: Да, да, да. Ну и даже кому футбол не интересен, знают вот про историю, которую я для себя открыл только вчера. Это вот гидропауза, вот эта, которая для того, чтобы людям попить воды. Вы как вообще расцениваете эту историю? Насколько она применима здесь, ну, как минимум, в нашем чемпионате?
2: Рен, начинай.
1: Ну, как минимум, это непривычно.
0: Да.
1: Это необычно, непривычно. И я надеюсь, что не будет у нас дальше это практиковаться ни в российском чемпионате, ни в будущем.
0: А почему? Ну, то есть, с одной стороны, вы устали. Минутку передохнуть, как будто бы водички глотнуть.
3: Попить ничего безобидного.
0: Или...
1: Я сейчас говорю как зритель, не как спортсмен.
0: Как зритель, согласен.
1: Да, как зритель.
0: Да.
1: Ты настраиваешься, 45 минут смотришь, а после этого как бы уже все понятно. А как игрок, бывают жаркие дни, когда плюс 30, это одно. То есть, невозможно без этой паузы хотя бы минуту передохнуть, да? Но, как зритель, я за то, чтобы 45, пауза и еще 45.
0: Потому что я вчера смотрел вот Португалия-Испания такой, это что такое? Это что за пауза? Максим, ты как относишься к этому?
2: А я как зритель вообще кайфую. Наоборот, мне очень нравится. Сейчас фактически 4 четверти, как в баскетболе стало.
0: Я не думал.
2: Можно какие-то свои дела успеть сделать. Сколько там? Эта пауза же не минута, а 3-4 примерно длится. Ну и плюс это влияет на игру, правда. Они немножко передохнули, тренер там что-то сказал.
0: Пободрее.
2: Настроил правильно. Образом, и все побежали по-другому. Поэтому мне прям очень нравится. Я бы, может быть, это даже без обязательного поения бы оставил.
0: Просто постоим 3
2: минуты. Упоение, да.
0: Но, опять же, уважение как бы к зрителю. Пусть 3 минутки, пусть ребята там свои дела сделают. Да, на балкончик выйдут, в уборную сходят и так далее. Есть ли какие-то открытия для вас вот футбольные на протяжении этого чемпионата? Что-то заметили для себя или открыли какого-то нового игрока, например?
2: Гидропаузу уже
0: да, уже открыли, да.
1: Нового открытия нет, но мне очень радостно на чемпионате мира видеть, как в каждой сборной есть звезды, и они прямо играют как звезды. То есть это было раньше, в детстве моем были вот эти Фиго, Роналдо, Зидан, которые вот на чемпионатах мира играли круто. В последнее время все-таки больше командного футбола, личности не так проявляли себя. А сейчас, посмотрите, и Месси проявляет, и Мбаппе, и Холланд, и абсолютно все звезды, которых мы знаем, и Кейн, да, они все прям очень ярко играют, и это очень круто.
0: Ну, то есть оправдывают свой статус.
1: Есть супергерои, и за них хочется болеть, поэтому это вот так и происходит.
0: Вывозят, получается, в моменте.
1: Да.
0: Максим, у тебя есть какие-то открытия?
2: Я согласен полностью, супергерои есть, их много, они много забивают, вот все вышеперечисленные. Ну и у меня супер открытие, оказывается, красные карточки можно отменять. Кто бы мог подумать.
0: Это вообще какая-то история.
2: Это не укладывается в голове, я не знаю, что завтра отменят. И кто что попросит еще.
0: Вкратце, если кто-то не знает, в одном из матчей, в котором играли США, США получила красную карточку, и потом один человечек...
2: Игрок должен был пропускать следующую игру, и по-другому никогда не было.
0: Это правило футбольное. Ну, позвонил один человечек...
3: Важный.
2: Другому человечку.
0: Не последний, как говорится, в США, и, в общем, ее отменили. Ну ладно, можете посмотреть. Конечно, для себя. Вопрос такой. Вот мировое событие, да, масштаба такого гигантского, будет ли как бы увеличение проявления внимания к футболу, конкретно, например, даже к нашему, уральскому? Будет ли мотивация для того, чтобы заниматься, например, больше футболом, посещать игры Урала? Или как-то это никак на нас не
2: отразится? Ну, мне кажется, тут связь очевидная. Может быть, она не такая прямая. Если бы на чемпионате мира играл кто-то из Урала, вот это было бы, конечно, вообще супер-топ.
3: Вау-эффект.
2: Но есть несколько игроков из российской премьер-лиги, и некоторые еще остаются, да, в сборной Колумбии, насколько я понимаю. Да. Сегодня как раз они будут играть со швейцарцами. Но в любом случае это здорово. Это один вид спорта, футбольное комьюнити, оно не такое большое, всех-всех знают. И вот это вот бурление, взаимное обогащение, конечно, кого-то на трибуну это нового к нам приведет, я не сомневаюсь.
0: Ну, мы как минимум с Яной стали на шаг ближе к футболу.
3: Я точно.
2: Вот когда Яна придет на футбол, вот тогда, значит, мы не зря сюда ходим.
0: И приди на первую игру, вот они выиграют, и ты такая, это все.
3: Благодаря мне.
0: Безусловно. Ну, о главных событиях футбольной жизни в Екатеринбурге поговорим через 10 минут. И, кстати, там же разыграем 2 билета на матч открытия нового сезона. А когда он, во сколько, об этом через 10 минут.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Евротур. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Телефон рекламной службы Jam.fm.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam.fm. Где пробки?
4: В Екатеринбурге и снова пробежимся. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты. Титова стоит от Новинска до Сухолорская. Базовый переулок Обезная от станции Пионерская до Белинского. Московская от Обезной до Волгоградская. Постоим на Амундсена от Барнина до Обезной. На Вильгельма до Генина от Академикова от Совского до улицы Краснолесья. Сложная космонавтов от Индустрии до Бакинского комиссара. В Щербакова стоит от Лыжников до Павлодарска. Щерса от Белинского до 8 марта.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102,5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 23 минуты. Мы продолжаем наш спортивный вечер.
3: С нами в студии сегодня новичок футбольного клуба «Урал», футболист, великолепный, очень известный Харен Байрамян. И, конечно, заместитель директора футбольного клуба «Урал» Максим Путинцев.
2: Мы продолжаем наш вечер в компании прекрасных мужчин. Ну, хочется, наверное, с гостеприимства такого как бы начать. Харен, как тебе вообще Екатеринбург?
4: Супер. Классный город, очень современный, все для жизни есть. И я думаю, когда перевезу семью, они будут в восторге, им понравится.
2: Вот это с точки зрения какого-то первого впечатления. А ты вообще уже освоился или пока еще не совсем понимаешь, что где?
4: Не, уже понимаю. У вас очень компактный город, на самом деле. Вот я живу в...
5: На Визе.
4: Да, да. Вот, и все очень близко, и рестораны, и магазины, и школы, и до центра, и, ну, в общем, все удобно.
3: А любимые места уже есть какие-нибудь в городе?
2: Что понравилось?
4: Мне коллеги ресторан один посоветовали, я там был с ними, очень вкусно.
3: Армянский?
4: Пока нет.
2: Свой?
4: Мясной, да-да-да. Осада, да?
2: Согласен, тут мужская вот составляющая, как бы надо, безусловно, перекусить, чтобы потом город начал приносить какое-то настроение. Мы знаем, что у тебя вчера и сегодня выходной, что ты наслаждаешься, а вот, ну, естественно, в хорошем настроении, и чем ты занимаешься в выходные, как ты восстанавливаешься после тренировок,
3: так
2: что
3: отдыхаешь?
2: Ты делаешь?
4: Ну, эти два выходных, они были совершенно другими, потому что я в новом городе, у меня много свободного времени, и я просто гулял, ходил там в школу узнавать, знакомиться для детей и так далее, и так далее, поэтому прошли очень спокойно, но настроение у меня всегда хорошее, поэтому...
2: А с точки зрения вот восстановительного процесса, если когда уже освоился, вот просто знаешь, что у тебя два дня выходных, ты как-то лежишь, не двигаешься или ходишь куда-то?
4: Нет, говорят, у вас здесь, в Екатеринбурге и в области очень много красивых мест.
2: Очень.
4: Поэтому вот я выходной день стараюсь с семьей куда-то поехать, отдохнуть. Говорят, у вас здесь и лыжи есть, да. И красивые озера, места, поэтому есть что посетить, и обязательно я это все посмотрю.
2: Мы здесь живем уже очень много лет, сами даже доехать до этих мест не можем, но ты, я думаю, что ты быстрее справишься. Да. У нас в клубе новый тренер с громким именем Сергей Юран. Чем отличаются его тренировки, вообще подход к игре?
4: Я с ним впервые работаю, смотря с кем сравнивать. Пока мне все очень интересно. И тренировочный процесс, и его харизма, то, как он общается, настраивает на товарищеские даже игры, да, это все мне очень по душе, и хочется с ним продолжать работать.
2: Но это больше в какой-то такой жесткой форме, знаешь, как вот босс, или это в каком-то понимании, как это сейчас называется, такой обходительность?
4: Не, ну это, у него это микс, все-таки он понимает, что такое современный люди, футбол, но человек у Лобановского там играл, да, поэтому он очень жесткий, и он босс.
2: Ну да, тут, конечно, да, не поспорить.
3: Ты тренер.
4: Да. Да.
2: Максим, переходим к тебе. Хочется узнать, кто из игроков и тренерского штаба будет на футбольном фестивале предстоящем. Кого можно будет встретить?
5: Ну, давайте напомним, что футбольный фестиваль у нас 18 июля в субботу. Это получается через субботу в парке Маяковского. Есть нюанс. Наш фестиваль будет проходить за день до второго домашнего матча нашей команды. То есть, в общем-то, там достаточно жесткий график предыгровой. Ну, Харен не даст соврать, там действительно ребята уже очень активно готовятся. Поэтому главный тренер, да, будет на фестивале. Кто-то из игроков обязательно будет. Проведем автограф-сессию, покажем новую форму. Но кто это будет и в каком количестве, мы определимся ближе
2: по
5: к делу
2: факту.
5: У себя в соцсетях, на сайте все это укажем. Но практика показывает, что люди, дети прежде всего, они любят автографы собирать у всех, фотографироваться с любыми футболистами. И когда мы перед матчем автограф-сессии проводим, очереди выстраиваются как в мавзолей. Причем неважно, кто дает. Меня это поражает каждый раз, но вот как-то так это работает. Им дай волю, они бы унесли этих футболистов к себе домой и разобрали на запчасти каждого. Поэтому футбольный фестиваль, в смысле, что-то особенное.
2: А если вспоминать уже вот те фестивали, которые были, понятно, что эмоции, которые будут у нас 18 июля, они только еще впереди. А вот вспоминая те фестивали, что яркого было вот для тебя, можешь вспомнить?
5: Ну вот как в прошлом году Александра Мостового чуть не разорвали на части поклонники. Казалось бы, это игрок из 90-х нулевых, и уже должны были его забыть, но нет, это прям вот суперзвезда.
2: Взрослый
5: дядьки,
2: да?
5: Очередь к нему не иссякала просто часами, и мужики, и дети, и люди какие-то футболки с фамилией Мостовой откуда-то брали, на них прямо расписываться просили, да. Это было что-то невероятное. Ну и мы всегда стараемся организовывать какую-то такую вот красивую финальную точку в виде концерта, чтобы это были хиты, классные песни.
2: Да, да.
5: Всегда собирается очень много людей, на этот раз тоже будет классно.
2: Вот с точки зрения того, что будет в этот раз? А что будет в этот раз?
5: 20, вот я сегодня специально посчитал, 22 площадки мы организуем с разными активностями. Это и автограф-сессия, и Федор Смолов приедет.
3: А в том году было меньше площадок?
5: Примерно столько же. Мы вот нащупали как будто бы какой-то золотой баланс. В 12 дня начинаем, до 8 вечера все это будет происходить. И киберфутбол, и настольный футбол, и квадрат, и панна. Это футбол один на один. Приедет звезда, главная российская по игре в панну, Ильхан Салахов, и с ним сможет сыграть каждый желающий, это прям очень круто. И он очень общительный такой, ну, вот как Харен примерно. Всем нравится, на позитиве всегда абсолютно. С Федором Смоловым будет открытый разговор, паблик-ток, можно будет свой вопрос задать, там же сувенирчики какие-то будут. Ну, в общем, ну и плюс все активности парка, они в доступе. Хочешь отдохнуть от футбола, иди на колесе обозрения, прокатись, возвращайся. Или там на вкусную улицу иди перекуси, там будут футбол футбольные бургеры и напитки какие-то с нашими ураловскими названиями. Так что все будет эксклюзивно и футбольное в этом.
2: А с точки зрения вот посещения гостей, мне всегда вопрос, вот это как бы футбольная тематика, футбольная направленность. Есть ли гости, которые, ну вот не занимаются они футболом, да, не так увлекаются, например, как мы с вами, им есть смысл идти? Или вы такие, нет, только вот те, кто любит футбол?
5: Да, конечно, есть смысл. Там классное настроение, там есть какие-то околофутбольные вещи. Ну, например, для детей там не важно, интересуются они футболом или нет, будет аквагрим, например, или там...
2: Яна, все, да. Я знаю, где тебя искать.
3: Буду рисовать мячик на щечке.
5: Да, или там какие-то поделки они своими руками смогут сделать с футбольной, или там из наших цветов что-то, браслетики оранжево-черные. Это же классно. Собственно, ну вот это и называется мягкая сила. Да, сегодня мы браслетик сделали, а там через 2 года человек вспомнит, скажет, а, пойду-ка я на футбол. На и память, классно, значит, мы своей цели достигли.
2: Ну, можно смело сказать о том, что действительно футбол — это не просто игра, футбол — это, собственно, жизнь, в которую мы вас тоже хотим позвать. Ну, а через 10 минут у нас будет блиц для Харена и розыгрыш билетов на матч Урал-Торпедо-Москва. Что нужно сделать? Вам нужно прислать сообщение, смайлик. Хочешь какой-то конкретный, Ян, или любой?
3: Я хочу мячик все-таки.
2: Давайте, футбольный мячик.
3: Чтобы всему было.
2: Отправляйте нам смайлик, футбольный мячик на телефон +7 932 020 102.5. Второй, кто это сделает, соответственно, получает у нас 2 билета на первый домашний матч сезона ФК «Урал» «Торпедо». Ну а мы с вами насладимся музыкой, и как раз Харен пока разомнется перед блицем.

Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318 665 8308.

0: питание и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
7: На завтра, среду, 8 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных, направление от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20, завтра днем 22-27, выше нуля.
8: Jam без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Jam FM.
9: Jam без правил.
10: Спонсор вечернего шоу ООО «Радуга Лэнд». Парк развлечений.
11: Реклама.
12: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
13: Рубиться в игровые автоматы в «Радуга Лэнд». Вместе!
12: Летать в аэротрубе «Simple Fly».
13: Вместе! Пройти все-все аттракционы в «Радуга Лэнд». Вместе!
12: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях «Радуга Лэнд» на сайте radugadefisland.ru.
14: «Радуга Лэнд». Репина 94.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:39. Ну ладно, 18:40 уже. Тоже не буду, конечно,
3: округли.
2: Так нагло обманывать. Да, мы продолжаем. Пришло время для блица.
3: Ну я напомню, кто у нас в гостях. Новичок футбольного клуба «Урал», прекрасный футболист Харен Байрамян.
2: Да.
3: А еще заместитель директора футбольного клуба «Урал» Максим Путинцев. И у меня, конечно, для Харена приготовлен блиц-опрос.
2: Единственное, есть такое небольшое правило. Вообще, блиц подразумевает короткие ответы. Но мы не такое, знаете, не уважаем. Если есть что сказать, да, ты действительно можешь добавить, без проблем.
4: Короче.
2: Да.
4: Буду стараться покороче.
2: Не, наоборот. Можно более расширенно делать это все.
3: С подробностями можно.
2: Да.
3: Итак, первый вопрос. Главное футбольное качество Харена Байрамяна.
4: Сердце, характер. Больше нету других качеств.
2: А почему? А физическая подготовка? То есть здесь сердце, характер решают реально много?
4: Да, 100%. Если ты играешь сердцем, то все остальное получится.
2: А сердце это... Как можно играть сердцем? Люблю футбол, тебя не могу.
4: Да, это надо по-настоящему любить футбол.
3: А характер какой должен быть?
4: Боевой.
3: Боевой все-таки.
4: Да.
2: Потому что и кнут, и пряник.
3: Тоже верно. Самый жесткий тренер в твоей карьере?
4: Курбан Бердыев.
2: По какой характеристике мы это оцениваем?
3: Да.
2: Что значит жесткий?
4: Ну, дисциплина, порядок.
3: Требовательный самый?
4: Требовательный. Ну, нет, многие тренеры у меня были требовательные, но там был, вы же сказали, самый жесткий.
2: Да.
4: Ну, то есть там был страх и на тренировке плохо потренироваться, где-то...
2: ну, не отдаться полностью матчу.
3: Твой главный ритуал перед выходом на поле?
4: Я не называю это ритуалом, это просто вера, вера в Бога, перекрестился, вышел на поле, чтобы он всегда был рядом.
2: Просто у кого-то, например, там счастливые носочки или еще что-то, у тебя такого нет?
4: Нет такого. Но могу с правой ноги первый шаг на поле сделать.
2: Это
4: стараюсь, да, сделать.
2: А если с левой вот получилось, то тогда что?
3: Что игра неудачная будет?
2: Заново отменяем.
4: Я, по-моему, всегда с правой заходил.
3: А я, кстати, тоже встаю с правой всегда.
2: Серьезно?
3: В кровати, да. Если я встала с левой, ну как-то уже...
2: Ты если встаешь с левой, сразу звони Харену, да, говори ты, давай, не шагай с левой.
3: Харен, Екатеринбург в трех словах. Это?
4: Это суперсовременный город.
3: О, вот так
2: четко.
4: Да,
2: даже не добавить.
3: Даже не поспорить, да. А Армения в трех словах?
2: Ну тут извините.
4: Да. Ну не знаю. Родина, душа, любовь, праздник. Ну вот.
3: Это четыре уже.
4: Да.
2: Пусть.
4: Да.
2: Он же в гостях, пожалуйста. Про свое можно говорить, да.
3: Скажи, бородинский хлеб или армянский лаваш?
4: Армянский лаваш.
3: Ну конечно.
4: Да.
2: Тебе тоже больше нравится?
3: Лаваш, да.
2: Да.
3: Я вообще хлеб не ем, я лаваш ем.
2: Я хлеб не. Безглютеновый, да, какой-нибудь такой? Хорошо.
3: Продолжим вот эту аппетитную тему. Борщ или хаш?
4: Да простят меня все армяне, но борщ. То есть хаш я не люблю.
2: Это он здесь так говорит.
4: Не, правда.
3: А в другом месте хаш, ответим.
2: Почему?
4: У нас в Ростове тоже очень часто, не только в Ростове, у всех армян есть, может быть, традиция, мини-традиция раз в неделю, там, по утрам, после хорошего выходного дня, субботы, воскресенье, собираться хаш кушать в 10 утра с водкой. Можно говорить?
3: Ой, Минздрав предупреждает.
2: Употребление вредит вашему здоровью.
4: Много раз меня приглашали, и я из уважения к старшим, там, к дядям, все заходил, но... Не зашло, поэтому борщ.
2: Да, хорошо, берем.
3: А, долма или пельмени?
4: Ну, тут долма. Да, тут свое родное.
2: Но пельмени уважаем?
4: Уважаем. Говорят, здесь вкусно.
2: Безусловно, тут еще майонез специализированный есть. О, это магия какая-то.
4: Обязательно попробуем.
3: Три места, где ты любишь проводить отпуск.
2: Здесь конкретно не локально Екатеринбург,
3: да,
2: это вообще в целом
3: назвать.
2: Вопрос, да.
4: Нет, если бы не супруга, дети и все, я бы отпуск всегда проводил дома, на диване, перед телевизором, чтобы меня никто
2: не трогал. Дома в Армении ты имеешь в виду?
4: Нет, на квартире.
2: Никуда не ездить.
4: Никуда не ехать.
3: А где были в последний отпуск, отдыхали где?
4: Ялта.
3: Ялта, прекрасный выбор.
4: Было очень круто.
3: Вопрос очень важный. Что нужно сделать, чтобы Урал вышел в премьер-лигу?
4: Побеждать каждый матч.
2: Ну вот капитан очевидность получил.
4: Ничего нового.
5: Сказал, как отрезал.
3: Вообще.
2: Ну и давай даже нечего. Видите. Хорошо, спасибо тебе большое. Ну и мы хотим подвести итоги розыгрыша и, конечно, отдать два билета на первый домашний матч. Максим, расскажи, когда он будет, что там будет интересного? Ну, помимо самой игры, конечно.
5: Ну как, интересное то, что это первая игра нового сезона, первый тур. Играем дома, принимаем очень крутую именитую команду «Торпедо Москва». Игра у нас будет в понедельник, 13 июля в 19:00, Екатеринбург-арена. Чудесная погода, тепло, любимый Урал. Харен к нам приехал, ну, миллион поводов пойти на футбол и ни одного повода не пойти на футбол. Ну и помним про 18 июля, футбольный фестиваль, самый классный, самый масштабный. Замечательный, масштабный, да, в парке Маяковского. Каждый найдет себе занятие по душе, вам точно понравится. Поэтому посмотрите на сайте Ural Football Fest программу, выберите, что вам нравится, и прицельно к тому времени приходите. Вам да. точно зайдет.
2: Мы вас приглашаем в гости. Ну, а пока Яна представит еще раз наших гостей, я все-таки определю, посчитаю и скажу, кто же у нас победил.
3: Я напомню, что у нас сегодня в гостях был новичок футбольного клуба «Урал», футболист очень известный, мастер взрывного дриблинга. Ему нравится
2: слово.
3: Игрок сборной Армении, человек, как я уже говорила, с классным позитивным характером и роскошной прической. Я вот, чтобы такую накрутить, ты знаешь, я стою буквально пару часов возле зеркала. И заместитель директора футбольного клуба «Урал» Максим Путинцев. Они сегодня были у нас в гостях и вечернего шоу «Джем без правил».
2: Спасибо вам большое.
5: Спасибо.
4: Спасибо.
2: Ну и теперь подведем итоги. Кто же все-таки победил? А побеждает у нас сегодня Алена. Последние 4 цифры. 8-2-8-8. Алена, мы тебе все расскажем, но только чуть-чуть попозже. Ну а пока собираемся вместе с Аевой прокатиться на маршрутке. Я не

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:53. Хочется, конечно, всем пожелать хорошего вечера. Я надеюсь, вы знаете, чем сегодня заняться. Вот, Яна, ты чем сегодня будешь? Второй рабочий день. Ты не устала еще?
3: Нет, не устала. Я в кино пойду сегодня.
2: Я к чему? У нас же тема была сегодня нашего первого часа. Это на что вы способны после тяжелого рабочего дня?
3: Силы на что у тебя остаются? У нас победил Дима. Он написал, что у него после работы всегда абсолютно найдутся силы на то, чтобы прийти, во-первых, принять ванну, поцеловать детей и жену, и упасть на подушку.
2: На колени.
3: Самое главное.
2: Да, у нас сегодня в студии было огромное количество гостей. Поговорили про фестивали, везде вас пригласили. Есть спортивные, есть с животными. Также рок-н-ролл будут
3: на любой вкус и цвет.
2: Вообще, да. Поэтому выбирайте, планируйте свои выходные. Не эти, но уже, ну как бы и эти, и следующие получаются. У нас рок-н-ролл будет 12 числа, а фестиваль Урал будет 18.
3: Следующую субботу, да.
2: Да, поэтому мы вас обязательно приглашаем. Мы сами там будем, потому что без нас никуда.
3: Угу.
2: Вот это информативно, конечно.
3: Конечно, мы там будем, и мы с удовольствием с вами сфотографируемся.
2: Да, безусловно. Мы хотим пожелать вам отличного вечера, ребята. Мы здесь каждый день с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00. И это Джем без правил. Меня, кстати, зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. Владимир Путин собирает министров на совещание по работе транспорта и топливного комплекса в текущих условиях. Совещание с представителями правительства президент проведет 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Общение пройдет в формате видеоконференции. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также планируется рассмотреть ряд текущих вопросов. 5 соглашений, направленных на развитие Екатеринбурга, подписал на Иннопроме мэр города Алексей Орлов. Так, с компанией ТМХ «Городской транспорт» мэрия займется развитием трамваев и метро с организацией ММТех, которая входит в Яндекс. Город будет делать проекты в социальной и транспортной сферах. С УРФУ будут реализованы меры в сфере совершенствования инженерного и, естественно, научного образования. Также город заключил соглашение с Российским сельскохозяйственным банком для развития потребительского рынка. И было подписано соглашение о сотрудничестве с Центром стратегических разработок для организации форума «Города России». Северное полукольцо Екатеринбургской кольцевой дороги и прилегающие населенные пункты до конца этого года полностью покроют скоростной мобильной связью. Соответствующее соглашение на Иннопроме подписали региональное правительство и ПАО «МТС», сообщает Департамент информполитики. Средняя зарплата в Свердловской области по итогам первых 4 месяцев этого года составила 92 870 рублей, на 9% больше, чем год назад. Реальный рост зарплат оказался ниже, всего 2,2%, сообщает Свердловскстат. В Свердловской области на неделю зарядили дожди и грозы. Такой прогноз сделал метеоролог, автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. По его словам, во вторник территории Свердловской области достиг холодный атмосферный фронт, который пришел с запада. Перед фронтом ожидается формирование гроз. При этом есть вероятность сильных ливневых осадков, шквалистого усиления ветра свыше 20 метров в секунду и града. Впрочем, к выходным, по словам специалиста, погода должна наладиться. На фоне бензинового кризиса московский изобретатель собрал машину, которая работает от солнечных панелей, и фактически решил проблему с топливом. Об этом сообщил телеграм-канал ЧП «Москва. Новости». Самодельный транспорт ближе к мопеду. Именно так его классифицируют правила дорожного движения. Максимальная скорость 50 км в час. В солнечную погоду запас хода может достигать 400 км в день. Ну а когда пасмурно, далеко на таком не уедешь. На видео заметно, что изобретение выглядит как компактный одноместный экипаж, крыша и капот которого покрыты солнечными батареями. Доллар 77.97, евро 89.26.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, среду, 8 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 20, завтра днем 22-27, выше нуля.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Нам ли быть печали, девочки? Побольше причин для улыбок, радости, хорошего настроения, но одна на всех есть, она касается не только девочек и мальчиков. Ветер, работа позади, планов тебе приятных, а я добавлю хорошую музыку. Вернее, продолжаю ставить для тебя все-все-все, самое-самое. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Бандера, затем Коста Лакоста, а прямо сейчас Боб Синклер на Джем-ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Аврора Киба готова пожертвовать публичностью ради семьи. Бывшая Лепса призналась, что готова пожертвовать популярностью ради отношений. Юная девушка считает, что семейные ценности стоят выше популярности в медиапространстве. Она мечтает о детях от любимого мужчины. Аврора поделилась. «Если я хочу быть счастливой женщиной и иметь большую семью, то я должна жертвовать такими вещами, как публичность». Девушка уверяет, что раньше ее интересовали светские вечеринки. Она беззаботно тратила деньги на то, что ей вовсе не нужно. Теперь она дала понять, что у нее сменились приоритеты. К тому же сейчас Аврора состоит в серьезных отношениях с племянником президента Азербайджана. Отмечу, что Авроре 20 лет. Мысли правильные, но время покажет. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. На завтра, среду, 8 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20, завтра днем 22-27, тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский Ревдье, тоже переменная, возможен дождь с грозой, до плюс 27.
1: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Темные коридоры и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
4: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. Напряженной назвал ситуацию с топливом в России вице-премьер Александр Новак. Это связано с пиком летнего спроса и внеплановыми ремонтами НПЗ. Власти рассматривают дополнительные меры для насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами. По словам Новака, Кабмин рассмотрит баланс производства и потребления, а также обеспечение топливом регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы. Особое внимание будет уделено Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам. В Первоуральске продолжают устранять последствия дождевого паводка. Как сообщил мэр Игорь Кабец, с помощью мотопомп воду откачивают с подтопленных территорий в поселке Билимбай, в поселке Битимка. Кроме того, из 60 детских садов города временно не работают 10 по причине ухудшения качества питьевой воды. Оставшиеся садики возобновят работу только после получения положительных результатов проб воды, пишет «Новый день». В Березовском мужчина открыл стрельбу по детям. Об этом Е1 рассказала мама одного из мальчиков. По ее словам, инцидент произошел возле прохода между двумя коттеджными поселками. Калитку там для удобства сделали возле детской площадки, чтобы дети не ходили в обход через КПП. У соседа нет забора, и ему не нравилось, что люди ходят мимо его неогороженного участка, рассказала женщина. 13-летнего мальчика, которому пуля попала в ногу, увезли на скорой в больницу. Родители обратились в полицию, пишет Е1. Средняя зарплата в Свердловской области по итогам первых 4 месяцев года составила 92 870 рублей, на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Реальный рост зарплат оказался ниже, всего 2,2%, сообщает Свердловскстат. Меньше всего получают сотрудники гостиниц, общепита, а также администраторы. Самые высокие зарплаты у научных работников, финансистов и айтишников. За 10 лет средняя зарплата в России выросла почти втрое. Если в апреле 2016 года она составляла 36,5 тысяч рублей, то в апреле этого года превысила 109 тысяч. В Екатеринбурге средняя зарплата на сегодня 117 тысяч рублей. От бьюти-процедур и ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, но при этом улучшают самочувствие, пишет газета «Ру». 42% респондентов продолжают тратить деньги на бьюти-процедуры, всего 13% продолжают в условиях экономии делать ремонт в квартире, 10% тратят на обслуживание любимой техники. Доллар 77.97, евро 89.26.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Атлант». Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». На завтра, среду, 8 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь грозовой, ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 20, завтра днем 22-27, выше нуля.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Принц Гарри прибыл в Великобританию без семьи и детей. Гарри прилетел без Меган, Арчи и Лилибет. Об этом сообщают инсайдеры. Вопрос безопасности остается открытым. Гарри не получает круглосуточную полицейскую защиту во время поездок в Великобританию. Каждый его визит оценивается в индивидуальном порядке при условии уведомления за 3 недели. Якобы именно из-за отсутствия охраны семья принца не приехала вместе с ним, вопреки заявлениям. При этом не исключено, что Меган и дети могут присоединиться к Гарри позже в ходе поездки. По словам источников, для принца важно показать детям их британское наследие. В частности, он хотел бы отвезти Арчи и Лилибет в родовое поместье семьи принцессы Дианы. Напомню, что принц собирался остановиться в Букингемском дворце, но получил отказ. Как бы то ни было, я очень надеюсь, что семья Гарри побывает в родном для него месте. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: На завтра, в среду, 8 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20, завтра днем 22-27 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Туринской Асбесте тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 27.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 8 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20, завтра днем 22-27, тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский ревье тоже переменная, возможен дождь с грозой, до плюс 27.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Татьяна Буланова готовится к свадьбе старшего сына. Певица поделилась радостной новостью. Ее старший сын Александр готовится к свадьбе. Артистка уже познакомилась с его избранницей. Девушку зовут Кристина. Таня тепло отозвалась о будущей невестке, отметив, что та красивее ее. Она прокомментировала: «Главное, чтобы мой сын был счастлив, любил свою женщину, а она любила его». Она также поделилась размышлениями о традициях обращения к свекрови. Сама Буланова никогда не называла своих свекрови мамами, только по имени-отчеству. К третьей свекрови относится с любовью и поддерживает с ней доверительные отношения. Напомню, что Александр – старший сын Булановой от брака со звукорежиссером. Молодой человек живет в Санкт-Петербурге и работает бариста. Приятные предсвадебные хлопоты. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.
2: Если хочешь танцевать,

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, в среду, 8 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20, завтра днем 22-27 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Туринской асбесте тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 27.

центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет, Ксения Бородина недовольна своей фигурой. Телеведущая пожаловалась на свою фигуру. Она призналась поклонникам, что соблюдает правильное питание. Результат есть минус пару кило. Однако Ксения осталась недовольна. Как пишет Супер, изменилась именно та часть тела, которая волновала Бородину меньше всего. Звезда прокомментировала, цитирую: «Вот почему, когда ты худеешь, худеет именно то, что тебе меньше всего нужно. У меня это ноги, а мне вот ноги вообще не надо. Там посередине есть часть, ее убираем. Благо, есть присоединение. Терапия. Ранее Ксюша признавалась, что лишние килограммы появились у нее после отказа от вредных привычек. Она думала, что наоборот сможет стать стройнее. Но новый образ жизни дал обратный эффект. Поклонники не согласны с Бородиной. Они считают, что она слишком сильно придирается к себе и ищет недостатки там, где их вовсе нет. Я тоже так считаю. Ксюша – красавица. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Реклама.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, среду, 8 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 20, завтра днем 22-27, выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

102.5 Jam FM. Barbra Streisand.

0: Джем FM.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Подожди. СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Я как.

0: FM.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Jam FM.
1: Jam FM.
0: Jam.
2: Все мы изначально чайники с

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Музыка
1: на Джем ФМ.
0: Настроение
1: на Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа ТОП ХИТ ЧАРТ, которую для вас сегодня проведу я, Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. Наш сегодняшний хит-парад супер особенный. Сегодня мы подведем музыкальные итоги первой половины 2026 года, и я буду ставить вам хиты, которые россияне больше всего слушали в эфире и в интернете эти 6 месяцев. И начнем сразу с тяжелой артиллерии. Филипп Бедросович Киркоров выпустил в феврале хит, который взорвал радиочарты страны. Песню эту написала Филиппу Мари Краймбрери, и это, на мой вкус, потрясающая баллада, в которой сочетается любовь, мудрость и бесконечная грусть. «Давно все хорошо» — так называется этот хит. Встречайте.

0: хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену поп-королю с его грустной балладой приходит коллаб трех парней – Мотех, Чо и Бай Индия, которые записали лирический трек «Шаде», который в топе сегодня абсолютно везде – и на радио, и в интернете. С Мотом мы сегодня еще встретимся, он в этом году отметился сразу несколькими хитами, и один из них – «Шаде» – зазвучит в нашем хит-параде прямо сейчас. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Наш сегодняшний трек-лист продолжает Кирилл Ермаков, он же Лирик. В прошлом году Кирилл представил романтичный трек «Oh My Love». Как сказал сам исполнитель, это легкая песня с некоторой ноткой ностальгии, в которой есть элементы R&B, хип-хопа и поп-музыки. Такой необычный жанровый микс привел к тому, что трек с момента релиза прозвучал на радио более 500 000 раз, а сам Лирик стал одной из самых ярких восходящих звезд российской музыкальной сцены. И сегодня Лирик и его суперхит «Oh My Love» вновь у нас в эфире.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Алешенька, именно так называется трек Татьяны Куртуковой, который у нас сегодня находится ступенькой выше. Алешенька – потомок Таниной матушки, ромашки Василька, наливного яблочка, синей воды и других всенародных хитов. Несмотря на свой юный возраст, 4 месяца, Алешенька уже вовсю карабкается по ступенькам российского радиочарта. И хотя до успеха матушки ему еще расти и расти, но до нашего хит-парада он добрался вполне успешно. Встречайте!
2: 15

0: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире вашей любимой радиостанции итоговый полугодовой выпуск программы ТОП-ХИТ-ЧАРТ, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прямо сейчас к нам присоединяется артист, который за десятки лет своей музыкальной карьеры написал

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, Сергей Лазарев – артист, который умеет ставить перед выбором «Тут или там». Так называется его хит, который с момента релиза в прошлом году прозвучал в эфире более 800 тысяч раз. Собрал десятки миллионов стримов в интернете и выжил море слез благодарности от поклонниц Сергея. Поэтому мой выбор прост – слушаем этот хит еще раз здесь и сейчас.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: И далее у нас трек-листе лучших треков полугодия. Дима Филатов и Леша Осокин представляют ремейк суперхита «Счастье есть». Свой новый хит среди счастливых людей. Филатов и Кэрис – это ребята, музыка которых играет в эфире повсеместно. Так что не буду долго представлять песню, а просто нажму на плей.
2: 12 место.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, далее мы с вами перемещаемся на «Малиновую луну» группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году, и я думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Эвордс». Но прямо сейчас «Моя Мишель» на «Малиновой луне» играет в нашем хит-параде.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, горячую десятку нашего чарта сегодня открывает суперхит Nobody. Это коллаборация румынского продюсера и битмейкера Мирча Папушоя, рэпер Big Baby Tape и Toxis. Трек уже больше полгода в топе сводного интернет-чарта Топ-хит, собрал сотни миллионов стримов, сотни тысяч эфиров и вот, доехал к нам. Встречайте!

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко, которая прославилась хитом «Ты мой Пикачу». Прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую. Скажу вам честно, мне такой подход очень нравится. Себя не похвалишь, но кто тебя еще вспомнит? Именно поэтому совместка Мии Бойко и Саби, которая называется «Базовый минимум», порвала все чарты, стала мемом, а Марину сделала большой звездой. И сейчас Мия Бойко и Саби еще раз напомнят нам с вами, что такое настоящий базовый минимум.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции программы Top Hit Chart, и этот хит-парад для вас сегодня веду я, Настя Негода. И сейчас я представлю вам рубрику, в которой прозвучат хиты, созданные людьми с помощью платформ искусственного интеллекта. Вы, наверное, спросите, а зачем нам слушать музыку, созданную роботами? Ответ простой. Top Hit недавно опубликовал данные о том, что из 500 хитов, самых популярных в российском интернете, 80 сгенерированы искусственным интеллектом. А в топ-20 вошли сразу 3 таких трека. Каждую неделю эти треки собирают десятки миллионов стримов. Top Hit Chart просто не может не замечать этот тренд, и сейчас вы услышите самые популярные ИИ-треки 2026 года. Поехали!
4: Расскажи, Снегурочка, где ты был?
3: Расскажи, Снегурочка, Саша Камой.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, вот так выглядит топ ИИ хитов на сегодня. Кстати, в ноябре этого года на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards впервые появится номинация «Самый популярный искусственно сгенерированный хит» и «Самый популярный виртуальный артист». Я же со своей стороны обещаю вам, что в нашем хит-параде ваши любимые звезды и молодые исполнители точно будут в приоритете. И к одному из таких исполнителей мы возвращаемся прямо сейчас. Матвей Меликов, или просто Мот, быстро поднимается в российском исполнительском чарте и по данным Top Hit в 2026 году войдет в пятерку главных радиозвезд страны. А его суперхит «Намек на нас», собравший 400 тысяч эфиров, прозвучит в нашей программе прямо сейчас.
0: Восьмое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами Настя Негода и программа Top Hit Chart с музыкальными итогами целого полугодия. И сейчас я хочу вспомнить и про кино. Фильм «Алиса в стране чудес», выпущенный в прокат в прошлой осенью, собрал более 3 миллионов зрителей, а его сборы превысили 1 миллиард рублей. И я думаю, что огромную роль в популяризации этого фильма сыграл творческий дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. Ваня написал песню, Аня сыграла Алису, и получилась красивая история. Точнее, суперхит, который собрал больше 500 000 эфиров и 100 000 000 стримов. Ну а Ваня Дмитриенко вдобавок собрал пару стадионов и подтвердил свой статус самой молодой суперзвезды. А «Силуэт» по-прежнему занимает почетные места в чартах и в сердцах слушателей.
2: 7.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». Сегодня этот хит собрал уже более 400 тысяч эфиров, и не исключено, что «Елка» исполнит его на церемонии Top Hit Music Awards, который пройдет 26 ноября 2026 года. Если честно, я с нетерпением жду список номинаций и звездных номеров, которые будут исполнены на этой церемонии. Ну а пока здесь сейчас «Елка», «Проще». Встречайте!
0: Шестое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Нашу первую пятерку открывает мегахит, прошедший испытание временем. Здесь уже все по формуле. Ритм, настроение, точные хуки и, как результат, попадание в топы чартов и в сердца слушателей. Более 700 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов в интернете. «Счастье есть» — так называется хит, получивший вторую жизнь благодаря коллаборации автора трека, диджея Грува и группы Филатов и Кэрис.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас пришла очередь обозначить один из самых мощных интернет-хитов этого года. Джакон и Киллиана, артисты, записавшие «Асфальт», один из самых больших хитов 2024-2025 года, следом выпустили еще один блокбастер, который называется «Жиганская», и в котором сплелись хип-хоп и шансон. Этот трек в топе интернет-чарта 2026 года, а значит, он должен прозвучать и у нас сегодня. Встречайте!
0: Четвертое место.

0: попала.
1: 102.5 Jam FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
4: Ну а тройку лидеров сегодня открывает Слава Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире и в интернете, и сегодня уверенно входит в топ треков первого полугодия. Ну что ж, дождемся 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, и узнаем, станет ли «Тону» хитом года. Пока же у него 700 тысяч радиоэфиров и один эфир прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, серебро по итогам полугодия я сегодня отдаю Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек за какие-то 3 месяца заиграл на 200 радиостанциях и прозвучал в эфире уже более 500 тысяч раз. Это не считая остальных хитов Марины, которые она спела сама и которыми поделилась с другими артистами. И, кстати, одна из самых больших интриг, кто из двух певиц, Зиверт или Мари Краймбрери, выиграет эфирную гонку 2026 года. В прошлом году лидером стала Зиверт. В 2026 обе артистки пока идут нос в нос. У каждой более 2 миллионов эфиров за полгода. Итог мы узнаем через 5 месяцев, а прямо сейчас серебро первой половины 2026 года у Мари Краймбрери и ее хита «Давай не ждать».
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, мы в шаге от вершины, и золото первой половины 2026 года у нас получает коллаб, который сам по себе звучит как большая ставка. Когда встречаются две такие разные энергии, получается не компромисс, а взрыв эмоций, стиль, характер и припев, который буквально прилипает. А еще это один из тех треков, которые одинаково уверенно живут и в эфире, и в интернете. Вы, конечно же, догадались, что я вам говорю о коллаборации Юлии Зиверт и Георгия Гергерта, чей банк находится в топах уже 9 месяцев. Несмотря на то, что Айс Гергер совсем недавно выпустил новый альбом, а Юлия Зиверт только что представила в Москве целый свой концертный фильм, внимание публики к их совместному хиту не ослабевает. И мне ничего не остается, как поставить банк на золотую ступеньку нашего чарта.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТа ровно через неделю.
1: Джем ФМ.
2: Я слушаю Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Jam FM. Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зловит.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Touch you right now.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.